сме платили раз радостью, раз жалом. Чо было сердцу над силы, то сердце викричало.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Эвен Делска. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о содержании нашей сегодняшней программы. Сначала традиционный субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии, событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Затем в эфир выйдет четвертая передача из цикла, посвященного столетию начала радиовещания в Словакии. Сегодня мы поговорим о научных и спортивных передачах словацкого радио. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Субботний калейдоскоп.
1: Словацкая литература в межвоенный период переживала огромный расцвет. Появилось новое поколение писателей, чьи произведения по своей значимости выходили за пределы Словакии. Мило Урбан, Йозеф Цигер-Гронский, Францишек Швантнер, Доброслав Робак, Тидо Гашпар, Эмил Болеслав Лукач и многие другие. Словацкие писатели представляли собой весьма разнообразное сообщество в возрастном, идейном и художественном смыслах. Тем не менее, к середине 30-х годов они ощущали общую потребность встретиться и обсудить ключевые проблемы, касающиеся их творчества, общественного положения, а также обостряющейся международной обстановки. Вдохновением для такой встречи стал Международный конгресс писателей в защиту культуры и мира, который проходил с 21 по 25 июня 1935 года в Париже, а особенно для писателей левых взглядов – первый съезд советских писателей, прошедший в период с 14 августа по 1 сентября 1934 года в Москве. Официальным инициатором конгресса словацких писателей стал Союз словацких писателей, который на своем общем собрании 28 марта 1936 года принял решение о его проведении с 30 мая по 1 июня 1936 года. В конгрессе участвовало 200 писателей, культурных и научных работников. На мероприятии присутствовали не только словацкие писатели, но также многочисленная делегация чешских и венгерских писателей, французский писатель Андре Мальро и советский писатель Илья Эренбург. Известный чешский литературный критик Йозеф Рыбак, принимавший участие в конгрессе, отметил, что доклады и дискуссии без предварительного согласования совпали в вопросе о самостоятельности словацкого языка и культуры. Тем самым словацкие писатели одновременно выразили свою позицию по отношению к идеологии чехословакизма. Идеология чехословацкая почти единогласно отвергается. Что это за идеология? Прежде всего, искусственная, ненаучная идеология, лишенная глубокого реального основания, построенная на основе политических нужд, маскируемых политизированной научной работой. Эта идеология не принесла Словакии много хорошего. Она еще больше усилила сепаратизм, но также возмутила современную Словакию, поскольку означала в противоположном направлении то же самое, что и сепаратистские тенденции – ограничение словацкого творчества. Конгресс принял совместную резолюцию, в которой поддержал универсальные ценности свободы, человечности и социальной справедливости, а также подчеркнул национальное равноправие словаков и чехов в рамках Чехословацкой республики. Словацкие писатели остаются верными борьбе за свободу и великие идеалы человечества, которые помогали создателям нашей культуры обеспечить национальное настоящее. Мы настроены защищать завоевание ценностей свободы, независимо от того, пытается ли посягнуть на них варварский враг или его союзники здесь или за рубежом. Мы чувствуем соучастие в судьбе нашего чехословацкого государства и словацкого народа, и поэтому будем слушать его голос и стремление к счастью и новой человечности. Мы хотим, чтобы наша литературная работа соответствовала стремлениям народа к социальной свободе и справедливости, говорилось в резолюции. Первый конгресс словацких писателей можно считать вехой, которая указывает на зрелость словацких писателей, их восприимчивость к тогдашним бурным событиям в Европе и мире, а также способность совместно выступить за основные общечеловеческие ценности.
3: –
1: 17-й международный фестиваль «Дни архитектуры и дизайна» вновь возвратился в Братиславу, чтобы представить самое яркое и значимое, что сегодня происходит в сфере архитектуры, дизайна и визуальной культуры, как в Словакии, так и за ее пределами. Этот ежегодный форум давно стал местом, где встречаются творческое мышление, профессионализм и общественный интерес к тому, как формируется пространство, в котором мы живем. Фестиваль проходит с 26 по 31 мая 2026 года на площадке факультета архитектуры и дизайна Словацкого технического университета, что само по себе символично. Именно здесь сосредоточена одна из ключевых школ архитектурного образования страны. Фестиваль «Дни архитектуры и дизайна» традиционно объединяет лекции, презентации, выставки, семинары, воркшопы и дискуссии, предлагая широкий взгляд на архитектуру как на культурный, социальный и художественный феномен. В этом году фестиваль построен вокруг трех крупных тематических блоков. Первая тема связана с 80-летием преподавания архитектуры в Словакии и 50-летием основания факультета архитектуры. Юбилей становится поводом не только для празднования, но и для осмысления роли архитектурного образования в формировании профессиональной среды. Вторая тема «Молодые три» посвящена молодым польским архитекторам. После словацких и чешских участников и перед тем, как эстафету примут венгерские, польские авторы становятся частью более широкого проекта «Молодые В4», исследующего потенциал архитектурного образования в посткоммунистических странах Центральной Европы. Третья тема. Престижная европейская премия EU Miss Van der Rohe Award, свежие результаты которой будут представлены в рамках фестиваля. Это возможность увидеть, каковыми сегодня являются ориентиры европейской архитектуры и какие тенденции определяют ее развитие. Среди гостей, связанных с премией EU Miss Van der Rohe Award, авторы, вошедшие в шорт-лист: Сэмплинг из Риги и Гента, студия Поджоли из Болоньи, Норел Роде, Стокгольм, а также финалисты Ачи Архитектес из Барселоны, молодые таланты Бетион и Фейермут из Тулузы, а также победители текущего года Агва из Брюсселя. Главным гостем торжественного открытия стал легендарный чешско-швейцарский архитектор Мирослав Шик, фигура, чья педагогическая и профессиональная деятельность в Праге и Цюрихе пересекалась с такими мастерами, как Альдо Росси, Херцог и де Мерон и другими. После бархатной революции в Чехословакии он стал вдохновителем движения «Новая чешская работа». Сегодня среди его последователей заметные фигуры чешской архитектурной сцены – Михаил Куземенский, Давид Краус, Ян Шепка. Словацкую сцену представляют молодые архитекторы Александр Топилин, Зоран Самоль и Юрай Гуинский. В формате «Экспатриоты» выступит мексиканский архитектор и режиссер Хуан Бенавидес вместе со своим словацким партнером, архитектором Доминикой Копияровой. Аэропорт города Кошице подтверждает позицию одного из самых динамично растущих региональных аэропортов в Центральной Европе. Уже в 2023 году, как первый аэропорт в Словакии, он смог вернуться к уровню работы, существовавшему до пандемии, а в 2026 году продолжает демонстрировать рекордный рост. За первые 4 месяца текущего года аэропорт обслужил без малого 246 тысяч пассажиров, что представляет собой годовой рост на 48,1%.

Заявил исполнительный директор и председатель правления аэропорта Кошице Томаш Дворшак. В настоящее время аэропорт Кошице предлагает самую богатую сеть регулярных рейсов за всю свою историю. Выполняются полеты в 12 направлений. Благодаря сотрудничеству с авиакомпаниями Austrian Airlines, LOT Polish Airlines и Swiss, пассажиры из Восточной Словакии имеют доступ к ключевым европейским хабам – Вене, Варшаве и Цюриху. Летнее расписание принесло и новые маршруты. Компания Wizz Air запустила рейс в римский аэропорт Фьюмичино, а Ryanair начал летать в испанскую Малагу. Одновременно были усилены и ранее существовавшие маршруты. Например, рейс в Прагу сейчас доступен 7 раз в неделю, а на период апрель-сентябрь традиционно вернулся рейс в Задар. Внутренним рейсом Кошице-Братислава, который обслуживает компания Wizz Air, с момента его запуска в ноябре воспользовались более 100 тысяч пассажиров. Рейс выполняется с частотой 13 полетов в неделю. Успех авиасообщения между Кошицей и Братиславой, а также общий рост аэропорта Кошицы подтверждает, что цель правительства и Министерства транспорта соединить два крупнейших словацких города авиасообщением имела смысл. Как один из акционеров аэропорта Кошицы, мы воспринимаем это развитие очень позитивно. В целом 100 тысяч привезенных пассажиров на линии Кошица-Братислава менее чем за 7 месяцев – это конкретный пример того, как качественная транспортная инфраструктура способствует мобильности всех слоев населения, от студентов до пенсионеров, развитию регионов и лучшей инфраструктурной связанности Словакии, заявил министр транспорта Словацкой Республики Йозеф Раш. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии, у микрофона Владимир Веселов.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Словацкое радио отмечает столетие начала своего регулярного вещания. По этому случаю мы подготовили специальный цикл, в котором каждый месяц возвращаемся в прошлое, чтобы напомнить вам о легендарных программах и личностях, которые создавали наше радио. Темой сегодняшнего выпуска, посвященного столетию радиовещания, являются наука, спорт и познание. От первых спортивных репортажей, которые когда-то буквально опустошали улицы, до научно-популярных передач, воспитавших целое поколение. Приятного прослушивания желает вам автор Роман Бомбаш.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Наука и радио связаны издавна. В конце концов, само радиовещание возникло благодаря поразительным научным открытиям. Если бы не полупроводниковые свойства кремния, не понимание электромагнитных волн и не изобретение антенны, сегодня не было бы радио. Первым ученым из наших широт, который появился и в радиоэфире, был профессор Ярослав Гейровский, гениальный химик и основатель полярографии, удостоенный Нобелевской премии по химии. Послушаем его голос, сохранившийся в нашем радиоархиве.
3: Моя жизнь тесно связана с полярографией. Она возникла в 1922 году, когда вышла работа об электрическом токе, проходящем через ртутный капсул.

0: Капающий электрод. Поскольку ртуть капает, этот электрод постоянно обновляется. На его поверхности не появляются вещества, которые на твердом электроде обычно выделяются при прохождении тока и изменяют его поверхность.
1: И сегодня у нас есть ученые с мировым именем, о которых обычный человек на улице, возможно, знает не так много. Но их открытия звучат, словно пришедшие из научной фантастики. Например, Федор Гемери. Он возглавлял команду, создавшую так называемую магнитную мантию невидимости. Работает это немного как плащ Гарри Поттера, только скрывает не человека от глаз, а предметы от магнитного поля.
0: На самом деле ученые проводят много времени в лаборатории. Некоторые коллеги часто работают в поле. Ученые, занимающиеся общественными науками, проводят долгие часы среди людей. Так что работа ученого – это вовсе не только сидение за столом. Но обработка результатов исследований до стадии ясной и понятной формулировки всегда требует терпения. Нужен рациональный подход, сортировка фактов и поиск максимально простых определений и выводов.
1: На радио существует множество передач и рубрик, в которых мы можем показать, каких высот достигла наша наука. Одно из таких мест – швейцарский ЦЕРН, самый мощнейший в мире ускоритель заряженных частиц. Там работает профессор Бронислав Ситар, член команды, изучающий самые фундаментальные вопросы происхождения нашей Вселенной.
2: Я
0: очень рад, что имею возможность работать именно в такой лаборатории. Это потрясающий опыт. Думаю, мы уже успели сделать там действительно много и приняли участие в различных экспериментах. И первенство ЦЕРНа в физике частиц сохранится еще как минимум на ближайшие 15 лет.
1: За каждым научным достижением стоит прежде всего огромное увлечение. Именно такое увлечение стало движущей силой проекта первой словацкой спутниковой миссии «ЭСКА-Кьюб», которая в 2017 году отправилась на орбиту Земли. За воплощением в жизнь этой космической мечты стоял Якуб Капуш со своей командой молодых энтузиастов.
0: Мы начали этот проект как компания энтузиастов. Это была по-настоящему безумная идея. И постепенно, благодаря нашей упрямой настойчивости, мы продолжали двигаться к нашей цели. Сначала работали своими силами, потом присоединились словацкие университеты, позже технологические партнеры, и в конце концов удалось получить поддержку из общественных источников. Все развивалось и в итоге увенчалось успехом. Словакия вошла в число 80 стран мира, имеющих собственный спутник в космосе.
1: Радио подробно освещало освоение космоса. Наши слушатели в прямом эфире слышали первые сигналы спутника, историческое приветствие Юрия Гагарина и, конечно, бессмертные слова Нила Армстронга о маленьком шаге для человека и огромном скачке для человечества, который он произнес еще до того, как его нога коснулась поверхности Луны. И мы были рядом, когда впервые в космос отправился словак. В феврале 1999 года на борту российского корабля «Союз» на станцию «Мир» отправился полковник Иван Белла. Редактор Мария Микушева тогда эмоционально вела прямую передачу со старта с казахстанского космодрома «Байконур».
3: Ракета отстартовала, что то тут страшно лучше, лети горы, почуете то, как страшно, ушью повалить невидимые.
1: Ракета стартовала, и от нее остался лишь огненный шар. Это лишь краткое резюме репортажа полного адреналина. Космонавт Иван Белла после возвращения из космоса стал буквально национальным героем.
0: После возвращения из космоса в моей жизни произошла резкая перемена. Из неизвестного человека я вдруг превратился в очень известную личность. Я выходил из дому в 3 или 4 часа утра, чтобы уже в 8 или 9 быть на другом конце республики. Меня ждали лекции и встречи, так что основное время я проводил в постоянных переездах. Там кофе, бутерброд, лекция, автограф, сессия, фотографирование. Потом переезд в другую школу или учреждение и снова бутерброд, кофе и лекция. Это сильно сказалось на моей форме и внешнем виде. Я порой шучу, что мой полет произошел не более 20 лет назад, а скорее 15 килограммов назад.
1: Кто знает, как долго нам еще ждать, когда следующий словак или словачка отправится в космос. Одной из главных кандидаток на участие в космическом полете является астробиолог Михаила Мусилова. За ее плечами десятки симулированных миссий на Марс. В экстремальных условиях на Гавайях и в американском штате Юта она проверяет, как человеческая психика и техника справятся с трудной задачей – приземлиться на Красной планете, провести исследования и безопасно вернуться домой.
2: Эти долгодобные миссии су праве замерены на ту психологическую сторону, что
4: эти длительные миссии направлены прежде всего на изучение психологической стороны полета. Как выбрать 5 или 6 человек, которые смогут вместе выдержать 2-летнюю миссию на Марс и обратно, так, чтобы они не особо ссорились и не доводили друг друга до нервных срывов. К таким ситуациям очень трудно подготовиться. И именно симулированные миссии – это единственный способ все это досконально проверить.
1: Ученые в нашей жизни, возможно, менее популярны, чем актеры или политики, но их вклад в жизнь общества имеет ключевое значение. Роль науки в современной цивилизации метко сформулировал в нашем эфире профессор Душан Галусек, всемирно признанный специалист по керамическим материалам и стеклу.
5: Без веды бы мы тут не были, были бы мы стали в яске.
0: Не будь науки, и нас бы сегодня здесь не было. Мы все еще жили бы в пещерах. Еще первый первобытный человек, который попробовал бить одним камнем о другой, чтобы изготовить каменный топор, был, по сути, ученым и технологом. Все, что нас окружает и чем мы пользуемся, от мобильного телефона до бутылки вина, является результатом какого-то научного исследования.
1: Словацкое радио 100 лет в эфире. Мы вспомнили признанных ученых, а теперь дадим слово тем, кто представляет нас в мире своей силой, скоростью и талантом. Имена наших спортсменов звучат по всему миру. От Гамшика и Сагана до представителей молодого поколения, таких как Юра Славковский. И радио следит за спортивными событиями с самого начала. Знали ли вы, например, что репортер Йозеф Лауфер комментировал финал чемпионата мира по футболу еще в 1934 году? Тогда в Риме сборная Чехословакии играла против хозяев сборной Италии, и улицы наших городов благодаря радиотрансляции были совершенно пусты.
6: Планичка сиде промінь, викопává, свобода прийма главою.
1: Помимо выдающихся спортсменов, за прошедшие 100 лет в нашем радио выросла целая плеяда блестящих комментаторов. Пионером был Рудольф Галло, который учился у самого Лауфера, а позже стал легендой хоккейных и футбольных репортажей.
7: Myslím si, že žiadna práca sa nedá robiť bez určitého vzťahu k nej.
0: Думаю, никакую работу невозможно делать без определенного отношения к ней. А это отношение формируется у нас уже в годы юности. Не знаю точно почему, но я очень рано почувствовал привязанность к спорту и особенно к спортивному репортажу. Возможно, эта привязанность во мне пробудила трансляция чемпионата мира по хоккею 1947 года. А может быть потому, что я часами просиживал на стадионе в Тренчине, на тренировках и матчах. В конце концов, я там и сам играл в команде торгово-экономического техникума. Мысли о том, чтобы стать репортером, не покидали меня ни по дороге в школу, ни по дороге из школы. Я ходил пешком от станции примерно полчаса и всю эту дорогу вслух комментировал увиденный матч.
1: И вот мы подошли к следующей легенде, чей голос у многих ассоциируется с незабываемыми утрами у радиоприемников – Габо Зеленай. Его темперамент был непревзойденным. Вот так эмоционально он передал золотое выступление фигуриста Андреа Непелы на Олимпиаде в Саппоро в 1972 году.
8: Další skok, dvojitý luz, teda už 4 skoky, 3 podarené, jeden nie celkom. Pali troška nervozita zalahla na ňo v tej ohromnej mase ľudí. Číňan!
1: Габо Зеленай принадлежал к числу самых ярких личностей словацкого спортивного радио. В эфире он проработал более 4 десятилетий. Комментировал Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, футбол, легкую атлетику, фигурное катание и многие другие значимые спортивные события дома и за рубежом. Его голос стал синонимом великих спортивных мгновений. И именно наши спортивные победы были для него самыми сильными и эмоциональными в радиожурналистике.
9: Видеть, как наш репрезентант на Олимпийских играх...
0: Видеть, как наш спортсмен на Олимпийских играх получает золотую медаль и иметь возможность рассказывать об этом миллионам слушателей в те времена, когда телевидение еще не вело прямых трансляций с места событий, это огромные невероятные переживания. А говорить о чемпионатах мира – это очень волнительно. Благодаря радио я мог все чувства передавать и проживать от лица миллионов людей. Именно в этом заключается ценность. Когда человек сидит там, в комментаторской будке, один, он, может быть, тихонечко и поплачет, но я переживал этот прекрасный момент за всю нашу родину.
1: Легендарный Габо Зеленай вдохновил целое поколение спортивных репортеров. То, что вы слышите сегодня во время крупных спортивных событий, продолжает именно его стиль – динамичный, быстрый, полный эмоций. Однажды футболисты в шутку сказали ему, чтобы он не комментировал матч так стремительно, потому что они не успевают так быстро бегать. Габо Зеленай заложил основы современной словацкой спортивной радиожурналистики.
9: Каждое слово, которое до этого
0: Каждое слово, которое выходит в эфир из уст репортеров, редакторов, комментаторов или ведущих, должно звучать так, чтобы было ясно. Человек это чувствует и верит в то, что он говорит. Он должен быть в этом внутренне убежден. И его аргументы должны быть такими, что даже если слушатель с ним не согласен, то начинает внутренний спор с ним. И тогда моя аргументация, моя способность убедить должны быть настолько сильны, чтобы я в этом внутреннем споре, миллион против одного, вышел победителем.
1: К числу легендарных спортивных свершений относится и чемпионат мира в Южноафриканской республике 2010 года. Тогда сборная Словакии играла против действующих чемпионов мира команды Италии и сотворила сенсацию. Победный третий гол в ворота итальянцев тогда в нашем эфире так описал Станислав Дудка.
10: Стали 2-1, водили мы, добре набега, Камиль Копунега, гол! 3-1!
1: Стану Дудка, как репортер, пережил почти все. От Олимпиад до легендарного белградского вечера 1976 года, когда Чехословакия стала чемпионом Европы по футболу.
0: Можно сказать, что я с детства мечтал об этом. Уже на школьных площадках, играя в футбол, гандбол или баскетбол, я одновременно сам себе комментировал наши школьные матчи. Это казалось мне естественным, но правда состоит в том, что с детства я много слушал радио, и именно оно меня вдохновило.
1: И, конечно, нельзя обойти хоккейный 2002 год. Золотой гол Петра Бондры в финале против России заставил всю Словакию плакать и танцевать от радости. Репортер Матей Гайко тогда в порыве эйфории кричал в микрофон, что Бондре у нас нужно поставить памятник. Уже после завершения чемпионата, когда эмоции немного улеглись, Матей Гайко в эфире более спокойно прокомментировал, что же на самом деле произошло в шведском Гетеборге.
11: Гетеборг был таким закончением того хоккеевого взопретия со Словенском.
0: Гетеборг стал своего рода завершением хоккейного роста и стремления Словакии с 1993 года утвердиться в мире и получить признание других стран. И в достижение этой цели спортсмены вкладывали всю свою душу. И я думаю, все тогда воспринималось гораздо эмоциональнее, чем сегодня.
1: Почему же спорт так нас завораживает? Почему мы кричим от радости и чувствуем единение с людьми, которых никогда не видели? Это нам в нашей программе объяснит спортивный психолог Томаш Гурский.
0: Болельщик переживает все гораздо эмоциональнее, особенно когда он на трибуне, где вокруг много других болельщиков. Там эмоции намного сильнее, человек естественным образом их выплескивает. Болельщик ищет сильных переживаний, и он их получает.
1: Спорт, возможно, не является точной наукой, но и ученые, и спортсмены создают Словакии доброе имя в мире. Мы рады, что за минувшее столетие существования радио могли отразить и запечатлеть успехи наших ученых и наших спортсменов. Кто знает, что придет раньше. Очередная золотая медаль на хоккейном чемпионате или Нобелевская премия. Посмотрим. И радио обязательно будет рядом. Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: К столетию Словацкого радио мы вернемся в нашем специальном цикле снова через месяц. Сегодняшнюю программу подготовил Роман Бомбош. Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Эва Меделская и автор-ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо. Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Эван Делска. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о содержании нашей сегодняшней программы. Сначала традиционный субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии, событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Затем в эфир выйдет четвертая передача из цикла, посвященного столетию начала радиовещания в Словакии. Сегодня мы поговорим о научных и спортивных передачах словацкого радио. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Субботний калейдоскоп.
1: Словацкая литература в межвоенный период переживала огромный расцвет. Появилось новое поколение писателей, чьи произведения по своей значимости выходили за пределы Словакии. Мило Урбан, Йозеф Цигер-Гронский, Франтишек Швантнер, Доброслав Робак, Тидо Гашпар, Эмил Болеслав Лукач и многие другие. Словацкие писатели представляли собой весьма разнообразное сообщество в возрастном, идейном и художественном смыслах. Тем не менее, к середине 30-х годов они ощущали общую потребность встретиться и обсудить ключевые проблемы, касающиеся их творчества, общественного положения, а также обостряющейся международной обстановки. Вдохновением для такой встречи стал Международный конгресс писателей в защиту культуры и мира, который проходил с 21 по 25 июня 1935 года в Париже, а особенно для писателей левых взглядов – первый съезд советских писателей, прошедший в период с 14 августа по 1 сентября 1934 года в Москве. Официальным инициатором конгресса словацких писателей стал Союз словацких писателей, который на своем общем собрании 28 марта 1936 года принял решение о его проведении с 30 мая по 1 июня 1936 года. В конгрессе участвовало 200 писателей, культурных и научных работников. На мероприятии присутствовали не только словацкие писатели, но также многочисленная делегация чешских и венгерских писателей, французский писатель Андре Мальро и советский писатель Илья Эренбург. Известный чешский литературный критик Йозеф Рыбак, принимавший участие в конгрессе, отметил, что доклады и дискуссии без предварительного согласования совпали в вопросе о самостоятельности словацкого языка и культуры. Тем самым словацкие писатели одновременно выразили свою позицию по отношению к идеологии чехословакизма. Идеология чехословацкая почти единогласно отвергается. Что это за идеология? Прежде всего, искусственная, ненаучная идеология, лишенная глубокого реального основания, построенная на основе политических нужд, маскируемых политизированной научной работой. Эта идеология не принесла Словакии много хорошего. Она еще больше усилила сепаратизм, но также возмутила современную Словакию, поскольку означала в противоположном направлении то же самое, что и сепаратистские тенденции – ограничение словацкого творчества. Конгресс принял совместную резолюцию, в которой поддержал универсальные ценности свободы, человечности и социальной справедливости, а также подчеркнул национальное равноправие словаков и чехов в рамках Чехословацкой Республики. Словацкие писатели остаются верными борьбе за свободу и великие идеалы человечества, которые помогали создателям нашей культуры обеспечить национальное настоящее. Мы настроены защищать завоевание ценностей свободы, независимо от того, пытается ли посягнуть на них варварский враг или его союзники здесь или за рубежом. Мы чувствуем соучастие в судьбе нашего чехословацкого государства и словацкого народа, и поэтому будем слушать его голос и стремление к счастью и новой человечности. Мы хотим, чтобы наша литературная работа соответствовала стремлениям народа к социальной свободе и справедливости, говорилось в резолюции. Первый конгресс словацких писателей можно считать вехой, которая указывает на зрелость словацких писателей, их восприимчивость к тогдашним бурным событиям в Европе и мире, а также способность совместно выступить за основные общечеловеческие ценности.
2: –
1: 17-й международный фестиваль «Дни архитектуры и дизайна» вновь возвратился в Братиславу, чтобы представить самое яркое и значимое, что сегодня происходит в сфере архитектуры, дизайна и визуальной культуры, как в Словакии, так и за ее пределами. Этот ежегодный форум давно стал местом, где встречаются творческое мышление, профессионализм и общественный интерес к тому, как формируется пространство, в котором мы живем. Фестиваль проходит с 26 по 31 мая 2026 года на площадке факультета архитектуры и дизайна Словацкого технического университета, что само по себе символично. Именно здесь сосредоточена одна из ключевых школ архитектурного образования страны. Фестиваль «Дни архитектуры и дизайна» традиционно объединяет лекции, презентации, выставки, семинары, воркшопы и дискуссии, предлагая широкий взгляд на архитектуру как на культурный, социальный и художественный феномен. В этом году фестиваль построен вокруг трех крупных тематических блоков. Первая тема связана с 80-летием преподавания архитектуры в Словакии и 50-летием основания факультета архитектуры. Юбилей становится поводом не только для празднования, но и для осмысления роли архитектурного образования в формировании профессиональной среды. Вторая тема «Молодые три» посвящена молодым польским архитекторам. После словацких и чешских участников и перед тем, как эстафету примут венгерские, польские авторы становятся частью более широкого проекта «Молодые В4», исследующего потенциал архитектурного образования в посткоммунистических странах Центральной Европы. Третья тема. Престижная европейская премия EU Miss Van der Rohe Award, свежие результаты которой будут представлены в рамках фестиваля. Это возможность увидеть, каковыми сегодня являются ориентиры европейской архитектуры и какие тенденции определяют ее развитие. Среди гостей, связанных с премией EU Miss Van der Rohe Award, авторы, вошедшие в шорт-лист: Сэмплинг из Риги и Гента, студия Поджоли из Болоньи, Норел Роде, Стокгольм, а также финалисты Ачи Архитектес из Барселоны, молодые таланты Бетион и Фейермут из Тулузы, а также победители текущего года Агва из Брюсселя. Главным гостем торжественного открытия стал легендарный чешско-швейцарский архитектор Мирослав Шик, фигура, чья педагогическая и профессиональная деятельность в Праге и Цюрихе пересекалась с такими мастерами, как Альдо Росси, Херцог и Домерон и другими. После бархатной революции в Чехословакии он стал вдохновителем движения «Новая чешская работа». Сегодня среди его последователей заметные фигуры чешской архитектурной сцены – Михаил Куземенский, Дэвид Краус, Ян Шепка. Словацкую сцену представляют молодые архитекторы Александр Топилин, Зоран Самуль и Юрай Гувинский. В формате «Экспатриоты» выступит мексиканский архитектор и режиссер Хуан Бенавидес вместе со своим словацким партнером, архитектором Доминикой Копияровой. Аэропорт города Кошице подтверждает позицию одного из самых динамично растущих региональных аэропортов в Центральной Европе. Уже в 2023 году, как первый аэропорт в Словакии, он смог вернуться к уровню работы, существовавшему до пандемии, а в 2026 году продолжает демонстрировать рекордный рост. За первые 4 месяца текущего года аэропорт обслужил без малого 246 тысяч пассажиров, что представляет собой годовой рост на 48,1%. Последние 3 года подряд были рекордными. В 2023-2025 годах аэропорт Кошице последовательно преодолел отметки в 600, 700 и 800 тысяч обслуженных пассажиров. Нас радует не только рост числа пассажиров, но и то, что нам удается расширять сеть маршрутов и улучшать связь региона с внешним миром. Благодаря этому неоспоримо растет положительное влияние аэропорта Кошице на экономическое развитие Восточной Словакии. Новый внутренний рейс между Кошицей и Братиславой однозначно успешный проект, который поднял путешествия между Востоком и Западом страны на уровень, соответствующий современной эпохе, заявил исполнительный директор и председатель правления аэропорта Кошице Томаш Дворшак. В настоящее время аэропорт Кошице предлагает самую богатую сеть регулярных рейсов за всю свою историю. Выполняются полеты в 12 направлений. Благодаря сотрудничеству с авиакомпаниями Austrian Airlines, LOT Polish Airlines и Swiss, пассажиры из Восточной Словакии имеют доступ к ключевым европейским хабам в Вене, Варшаве и Цюриху. Летнее расписание принесло и новые маршруты. Компания Wizz Air запустила рейс в римский аэропорт Фьюмичино, а Ryanair начал летать в испанскую Малагу. Одновременно были усилены и ранее существовавшие маршруты. Например, рейс в Прагу сейчас доступен 7 раз в неделю, а на период апрель-сентябрь традиционно вернулся рейс в Задар. Внутренним рейсом Кошице-Братислава, который обслуживает компания Wizz Air, с момента его запуска в ноябре воспользовались более 100 тысяч пассажиров. Рейс выполняется с частотой 13 полетов в неделю. Успех авиасообщения между Кошицей и Братиславой, а также общий рост аэропорта Кошицы подтверждает, что цель правительства и Министерства транспорта соединить два крупнейших словацких города авиасообщением имела смысл. Как один из акционеров аэропорта

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Словацкое радио отмечает столетие начала своего регулярного вещания. По этому случаю мы подготовили специальный цикл, в котором каждый месяц возвращаемся в прошлое, чтобы напомнить вам о легендарных программах и личностях, которые создавали наше радио. Темой сегодняшнего выпуска, посвященного столетию радиовещания, являются наука, спорт и познание. От первых спортивных репортажей, которые когда-то буквально опустошали улицы, до научно-популярных передач, воспитавших целое поколение. Приятного прослушивания желает вам автор Роман Бомбаш.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Наука и радио связаны издавна. В конце концов, само радиовещание возникло благодаря поразительным научным открытиям. Если бы не полупроводниковые свойства кремния, не понимание электромагнитных волн и не изобретение антенны, сегодня не было бы радио. Первым ученым из наших широт, который появился и в радиоэфире, был профессор Ярослав Гировский, гениальный химик и основатель полярографии, удостоенный Нобелевской премии по химии. Послушаем его голос, сохранившийся в нашем радиоархиве.
3: Моя жизнь тесно связана с полярографией. Она возникла в 1922 году, когда вышла работа об электрическом токе, проходящем через ртутный капающий электрод. Поскольку ртуть капает, этот электрод постоянно обновляется. На его поверхности не появляются вещества, которые на твердом электроде обычно выделяются при прохождении тока и изменяют его поверхность.
1: И сегодня у нас есть ученые с мировым именем, о которых обычный человек на улице, возможно, знает не так много. Но их открытия звучат, словно пришедшие из научной фантастики. Например, Федор Гемери. Он возглавлял команду, создавшую так называемую магнитную мантию невидимости. Работает это немного как плащ Гарри Поттера, только скрывает не человека от глаз, а предметы от магнитного поля.
3: На самом деле ученые проводят много времени в лаборатории. Некоторые коллеги часто работают в поле. Ученые, занимающиеся общественными науками, проводят долгие часы среди людей. Так что работа ученого – это вовсе не только сидение за столом. Но обработка результатов исследований до стадии ясной и понятной формулировки всегда требует терпения. Нужен рациональный подход, сортировка фактов и поиск максимально простых определений и выводов.
1: На радио существует множество передач и рубрик, в которых мы можем показать, каких высот достигла наша наука. Одно из таких мест – швейцарский ЦЕРН, самый мощнейший в мире ускоритель заряженных частиц. Там работает профессор Бронислав Ситар, член команды, изучающий самые фундаментальные вопросы происхождения нашей Вселенной.
4: Я очень рад, что имею возможность работать именно в такой лаборатории. Это потрясающий опыт. Думаю, мы уже успели сделать там действительно много и приняли участие в различных экспериментах. И первенство ЦЕРНа в физике частиц сохранится еще как минимум на ближайшие 15 лет.
1: За каждым научным достижением стоит прежде всего огромное увлечение. Именно такое увлечение стало движущей силой проекта первой словацкой спутниковой миссии «СКК-Юб», которая в 2017 году отправилась на орбиту Земли. За воплощением

0: В жизни этой космической мечты стоял Якуб Капуш со своей командой молодых энтузиастов.
1: Мы начали этот проект как компания энтузиастов. Это была по-настоящему безумная идея. И постепенно, благодаря нашей упрямой настойчивости, мы продолжали двигаться к нашей цели. Сначала работали своими силами, потом присоединились словацкие университеты, позже технологические партнеры, и в конце концов удалось получить поддержку из общественных источников. Все развивалось и в итоге увенчалось с успехом. Словакия вошла в число 80 стран мира, имеющих собственный спутник в космосе.
0: Радио подробно освещало освоение космоса. Наши слушатели в прямом эфире слышали первые сигналы спутника, историческое приветствие Юрия Гагарина и, конечно, бессмертные слова Нила Армстронга о маленьком шаге для человека и огромном скачке для человечества, который он произнес еще до того, как его нога коснулась поверхности Луны. И мы были рядом, когда впервые в космос отправился словак. В феврале 1999 года на борту российского корабля «Союз» на станцию «Мир» отправился полковник Иван Белла. Редактор Мария Микушева тогда эмоционально вела прямую передачу со старта с казахстанского космодрома Байконур.
2: Ракета отстартовала, что то тут страшные лучи, лети горы. Почуете то, как трасса, ушью, помаличку не видите.
0: Ракета стартовала, и от нее остался лишь огненный шар. Это лишь краткое резюме репортажа полного адреналина. Космонавт Иван Белла после возвращения из космоса стал буквально национальным героем.
1: После возвращения из космоса в моей жизни произошла резкая перемена. Из неизвестного человека я вдруг превратился в очень известную личность. Я выходил из дому в 3 или 4 часа утра, чтобы уже в 8 или 9 быть на другом конце республики. Меня ждали лекции и встречи, так что основное время я проводил в постоянных переездах. Там кофе, бутерброд, лекция, автограф-сессия, фотографирование. Потом переезд в другую школу или учреждение и снова бутерброд, кофе и лекция. Это сильно сказалось на моей форме и внешнем виде. Я порой шучу, что мой полет произошел не более 20 лет назад, а скорее 15 килограммов назад.
0: Кто знает, как долго нам еще ждать, когда следующий словак или словачка отправится в космос. Одной из главных кандидаток на участие в космическом полете является астробиолог Михаила Мусилова. За ее плечами десятки симулированных миссий на Марс. В экстремальных условиях на Гавайях и в американском штате Юта она проверяет, как человеческая психика и техника справятся с трудной задачей – приземлиться на Красной планете, провести исследования и безопасно вернуться домой.
3: Эти длительные миссии направлены прежде всего на изучение психологической стороны полета. Как выбрать 5 или 6 человек, которые смогут вместе выдержать 2-летнюю миссию на Марс и обратно, так, чтобы они не особо ссорились и не доводили друг друга до нервных срывов? К таким ситуациям очень трудно подготовиться. И именно симулированные миссии – это единственный способ все это досконально проверить.
0: Ученые в нашей жизни, возможно, менее популярны, чем актеры или политики, но их вклад в жизнь общества имеет ключевое значение. Роль науки в современной цивилизации метко сформулировал в нашем эфире профессор Душан Галусек, всемирно признанный специалист по керамическим материалам и стеклу.
1: Не будь науки, и нас бы сегодня здесь не было. Мы все еще жили бы в пещерах. Еще первый первобытный человек, который попробовал бить одним камнем о другой, чтобы изготовить каменный топор, был, по сути, ученым и технологом. Все, что нас окружает и чем мы пользуемся, от мобильного телефона до бутылки вина, является результатом какого-то научного исследования.
0: Словацкое радио 100 лет в эфире. Мы вспомнили признанных ученых, а теперь дадим слово тем, кто представляет нас в мире своей силой, скоростью и талантом. Имена наших спортсменов звучат по всему миру. От Гамшика и Сагана до представителей молодого поколения, таких как Юра и Славковский. И радио следит за спортивными событиями с самого начала. Знали ли вы, например, что репортер Йозеф Лауфер комментировал финал чемпионата мира по футболу еще в 1934 году? Тогда в Риме сборная Чехословакии играла против хозяев сборной Италии, и улицы наших городов благодаря радиотрансляции были совершенно пусты.
4: Сланечка, сиде промич, выкопала, свобода прима, головой.
0: Помимо выдающихся спортсменов, за прошедшие 100 лет в нашем радио выросла целая плеяда блестящих комментаторов. Пионером был Рудольф Галло, который учился у самого Лауфера, а позже стал легендой хоккейных и футбольных репортажей.
1: Думаю, никакую работу невозможно делать без определенного отношения к ней. А это отношение формируется у нас уже в годы юности. Не знаю точно почему, но я очень рано почувствовал привязанность к спорту и особенно к спортивному репортажу. Возможно, эта привязанность во мне пробудила трансляция чемпионата мира по хоккею 1947 года. А может быть потому, что я часами просиживал на стадионе в Тренчине, на тренировках и матчах. В конце концов, я там и сам играл в команде торгово-экономического техникума. Мысли о том, чтобы стать репортером, не покидали меня ни по дороге в школу, ни по дороге из школы. Я ходил пешком от станции примерно полчаса и всю эту дорогу вслух комментировал увиденный матч.
0: И вот мы подошли к следующей легенде, чей голос у многих ассоциируется с незабываемыми утрами у радиоприемников – Габо Зеленай. Его темперамент был непревзойденным. Вот так эмоционально он передал золотое выступление фигуриста Андреа Непелы на Олимпиаде в Саппоро в 1972 году.
4: Další skok, dvojitý lud, teda už čtyři skoky, tři podarené, jeden je celkom. Vali troška nervozita zalahla na něho, v tej ohromnej mase ľudí. Číňan!
0: Габо Зеленай принадлежал к числу самых ярких личностей словацкого спортивного радио. В эфире он проработал более 4 десятилетий. Комментировал Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, футбол, легкую атлетику, фигурное катание и многие другие значимые спортивные события дома и за рубежом. Его голос стал синонимом великих спортивных мгновений. И именно наши спортивные победы были для него самыми сильными и эмоциональными в радиожурналистике.
1: Видеть, как наш спортсмен на Олимпийских играх получает золотую медаль и иметь возможность рассказывать об этом миллионам слушателей в те времена, когда телевидение еще не вело прямых трансляций с места событий, это огромные невероятные переживания. А говорить о чемпионатах мира – это очень волнительно. Благодаря радио я мог все чувства передавать и проживать от лица миллионов людей. Именно в этом заключается ценность. Когда человек сидит там, в комментаторской будке, один, он, может быть, тихонечко и поплачет, но я переживал этот прекрасный момент за всю нашу родину.
0: Легендарный Габо Зеленай вдохновил целое поколение спортивных репортеров. То, что вы слышите сегодня во время крупных спортивных событий, продолжает именно его стиль – динамичный, быстрый, полный эмоций. Однажды футболисты в шутку сказали ему, чтобы он не комментировал матч так стремительно, потому что они не успевают так быстро бегать. Габо Зеленай заложил основы современной словацкой спортивной радиожурналистики.
5: Каждое слово, которое до этеру идет с уст.
1: Каждое слово, которое выходит в эфир из уст репортеров, редакторов, комментаторов или ведущих, должно звучать так, чтобы было ясно. Человек это чувствует и верит в то, что он говорит. Он должен быть в этом внутренне убежден. И его аргументы должны быть такими, что даже если слушатель с ним не согласен, то начинает внутренний спор с ним. И тогда моя аргументация, моя способность убедить должны быть настолько сильны, чтобы я в этом внутреннем споре, миллион против одного, вышел победителем.
0: К числу легендарных спортивных свершений относится и чемпионат мира в Южноафриканской республике 2010 года. Тогда сборная Словакии играла против действующих чемпионов мира команды Италии и сотворила сенсацию. Победный третий гол в ворота итальянцев тогда в нашем эфире так описал Станислав Дудка.
6: Стали 2-1, водили мы, добре набиха, Камиль Копунега, гол! 3-1! Почуете тен крик, терас крича шеци...
0: Стану Дудка, как репортер, пережил почти все. От Олимпиад до легендарного белградского вечера 1976 года, когда Чехословакия стала чемпионом Европы по футболу.
1: Можно сказать, что я с детства мечтал об этом. Уже на школьных площадках, играя в футбол, гандбол или баскетбол, я одновременно сам себе комментировал наши школьные матчи. Это казалось мне естественным, но правда состоит в том, что с детства я много слушал радио, и именно оно меня вдохновило.
0: И, конечно, нельзя обойти хоккейный 2002 год. Золотой гол Петра Бондры в финале против России заставил всю Словакию плакать и танцевать от радости. Репортер Матей Гайко тогда в порыве эйфории кричал в микрофон, что Бондре у нас нужно поставить памятник.
7: Бондра, Bože, gol! Бодра! Давайте ему соку на Словенску!
0: Уже после завершения чемпионата, когда эмоции немного улеглись, Матей Гайко в эфире более спокойно прокомментировал, что же на самом деле произошло в шведском Гетеборге.
8: Гетеборг был таким закончением того хоккеевого взопретия со Словенском.
1: Гетеборг стал своего рода завершением хоккейного роста и стремления Словакии с 1993 года утвердиться в мире и получить признание других стран. И в достижение этой цели спортсмены вкладывали всю свою душу. И я думаю, все тогда воспринималось гораздо эмоциональнее, чем сегодня.
0: Почему же спорт так нас завораживает? Почему мы кричим от радости и чувствуем единение с людьми, которых никогда не видели? Это нам в нашей программе объяснит спортивный психолог Томаш Гурский.
1: Болельщик переживает все гораздо эмоциональнее, особенно когда он на трибуне, где вокруг много других болельщиков. Там эмоции намного сильнее, и человек естественным образом их выплескивает. Болельщик ищет сильных переживаний, и он их получает.
0: Спорт, возможно, не является точной наукой, но и ученые, и спортсмены создают Словакии доброе имя в мире. Мы рады, что за минувшее столетие существования радио могли отразить и запечатлеть успехи наших ученых и наших спортсменов. Кто знает, что придет раньше? Очередная золотая медаль на хоккейном чемпионате или Нобелевская премия? Посмотрим. И радио обязательно будет рядом. Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: К столетию Словацкого радио мы вернемся в нашем специальном цикле снова через месяц. Сегодняшнюю программу подготовил Роман Бомбош. Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Эва Меделска и автор-ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо. Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Эван Делска. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о содержании нашей сегодняшней программы. Сначала традиционный субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии, событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Затем в эфир выйдет четвертая передача из цикла, посвященного столетию начала радиовещания в Словакии. Сегодня мы поговорим о научных и спортивных передачах словацкого радио. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Субботний калейдоскоп.
1: Словацкая литература в межвоенный период переживала огромный расцвет. Появилось новое поколение писателей, чьи произведения по своей значимости выходили за пределы Словакии. Мило Урбан, Йозеф Цигиргронский, Франтишек Швантнер, Доброслав Робак, Тидо Гашпар, Эмил Болеслав Лукач и многие другие. Словацкие писатели представляли собой весьма разнообразное сообщество в возрастном, идейном и художественном смыслах. Тем не менее, к середине 30-х годов они ощущали общую потребность встретиться и обсудить ключевые проблемы, касающиеся их творчества, общественного положения, а также обостряющейся международной обстановки. Вдохновением для такой встречи стал Международный конгресс писателей в защиту культуры и мира, который проходил с 21 по 25 июня 1935 года в Париже, а особенно для писателей левых взглядов – первый съезд советских писателей, прошедший в период с 14 августа по 1 сентября 1934 года в Москве. Официальным инициатором конгресса словацких писателей стал Союз словацких писателей, который на своем общем собрании 28 марта 1936 года принял решение о его проведении с 30 мая по 1 июня 1936 года. В конгрессе участвовало 200 писателей, культурных и научных работников. На мероприятии присутствовали не только словацкие писатели, но также многочисленная делегация чешских и венгерских писателей, французский писатель Андре Мальро и советский писатель Илья Эренбург. Известный чешский литературный критик Йозеф Рыбак, принимавший участие в конгрессе, отметил, что доклады и дискуссии без предварительного согласования совпали в вопросе о самостоятельности словацкого языка и культуры. Тем самым словацкие писатели одновременно выразили свою позицию по отношению к идеологии чехословакизма. Идеология чехословацкая почти единогласно отвергается. Что это за идеология? Прежде всего, искусственная, ненаучная идеология, лишенная глубокого реального основания, построенная на основе политических нужд, маскируемых политизированной научной работой. Эта идеология не принесла Словакии много хорошего. Она еще больше усилила сепаратизм, но также возмутила современную Словакию, поскольку означала в противоположном направлении то же самое, что и сепаратистские тенденции – ограничение словацкого творчества. Конгресс принял совместную резолюцию, в которой поддержал универсальные ценности свободы, человечности и социальной справедливости, а также подчеркнул национальное равноправие словаков и чехов в рамках Чехословацкой республики. Словацкие писатели остаются верными борьбе за свободу и великие идеалы человечества, которые помогали создателям нашей культуры обеспечить национальное настоящее. Мы настроены защищать завоевание ценностей свободы, независимо от того, пытается ли посягнуть на них варварский враг или его союзники здесь или за рубежом. Мы чувствуем соучастие в судьбе нашего чехословацкого государства и словацкого народа, и поэтому будем слушать его голос и стремление к счастью и новой человечности. Мы хотим, чтобы наша литературная работа соответствовала стремлениям народа к социальной свободе и справедливости, говорилось в резолюции. Первый конгресс словацких писателей можно считать вехой, которая указывает на зрелость словацких писателей, их восприимчивость к тогдашним бурным событиям в Европе и мире, а также способность совместно выступить за основные общечеловеческие ценности.
2: –
1: 17-й международный фестиваль «Дни архитектуры и дизайна» вновь возвратился в Братиславу, чтобы представить самое яркое и значимое, что сегодня происходит в сфере архитектуры, дизайна и визуальной культуры, как в Словакии, так и за ее пределами. Этот ежегодный форум давно стал местом, где встречаются творческое мышление, профессионализм и общественный интерес к тому, как формируется пространство, в котором мы живем. Фестиваль проходит с 26 по 31 мая 2026 года на площадке факультета архитектуры и дизайна Словацкого технического университета, что само по себе символично. Именно здесь сосредоточена одна из ключевых школ архитектурного образования страны. Фестиваль «Дни архитектуры и дизайна» традиционно объединяет лекции, презентации, выставки, семинары, воркшопы и дискуссии, предлагая широкий взгляд на архитектуру как на культурный, социальный и художественный феномен. В этом году фестиваль построен вокруг трех крупных тематических блоков. Первая тема связана с 80-летием преподавания архитектуры в Словакии и 50-летием основания факультета архитектуры. Юбилей становится поводом не только для празднования, но и для осмысления роли архитектурного образования в формировании профессиональной среды. Вторая тема «Молодые три» посвящена молодым польским архитекторам. После словацких и чешских участников и перед тем, как эстафету примут венгерские, польские авторы становятся частью более широкого проекта «Молодые В4», исследующего потенциал архитектурного образования в посткоммунистических странах Центральной Европы. Третья тема. Престижная европейская премия EU Miss van der Rohe Award, свежие результаты которой будут представлены в рамках фестиваля. Это возможность увидеть, каковыми сегодня являются ориентиры европейской архитектуры и какие тенденции определяют ее развитие. Среди гостей, связанных с премией EU Miss van der Rohe Award, авторы, вошедшие в шорт-лист: Сэмплинг из Риги и Гента, студия Поджоли из Болоньи, Норел Роде, Стокгольм, а также финалисты Ачи Архитектес из Барселоны, молодые таланты Бетион и Фейермут из Тулузы, а также победители текущего года Агва из Брюсселя. Главным гостем торжественного открытия стал легендарный чешско-швейцарский архитектор Мирослав Шик, фигура, чья педагогическая и профессиональная деятельность в Праге и Цюрихе пересекалась с такими мастерами, как Альдо Росси, Херцог и Домерон и другими. После бархатной революции в Чехословакии он стал вдохновителем движения «Новая чешская работа». Сегодня среди его последователей заметные фигуры чешской архитектурной сцены – Михаил Куземенский, Давид Краус, Ян Шепка. Словацкую сцену представляют молодые архитекторы Александр Топилин, Зоран Самоль и Юрай Гуинский. В формате «Экспатриоты» выступит мексиканский архитектор и режиссер Хуан Бенавидес вместе со своим словацким партнером, архитектором Доминикой Копияровой. Аэропорт города Кошице подтверждает позицию одного из самых динамично растущих региональных аэропортов в Центральной Европе. Уже в 2023 году, как первый аэропорт в Словакии, он смог вернуться к уровню работы, существовавшему до пандемии, а в 2026 году продолжает демонстрировать рекордный рост. За первые 4 месяца текущего года аэропорт обслужил без малого 246 тысяч пассажиров, что представляет собой годовой рост на 48,1%. Последние 3 года подряд были рекордными. В 2023-2025 годах аэропорт Кошице последовательно преодолел отметки в 600, 700 и 800 тысяч обслуженных пассажиров. Нас радует не только рост числа пассажиров, но и то, что нам удается расширять сеть маршрутов и улучшать связь региона с внешним миром. Благодаря этому неоспоримо растет положительное влияние аэропорта Кошице на экономическое развитие Восточной Словакии. Новый внутренний рейс между Кошицей и Братиславой однозначно успешный проект, который поднял путешествия между Востоком и Западом страны на уровень, соответствующий современной эпохе, заявил исполнительный директор и председатель правления аэропорта Кошице Томаш Дворшак. В настоящее время аэропорт Кошице предлагает самую богатую сеть регулярных рейсов за всю свою историю. Выполняются полеты в 12 направлений. Благодаря сотрудничеству с авиакомпаниями Austrian Airlines, LOT Polish Airlines и Swiss, пассажиры из Восточной Словакии имеют доступ к ключевым европейским хабам в Вене, Варшаве и Цюриху. Летнее расписание принесло и новые маршруты. Компания Wizz Air запустила рейс в римский аэропорт Фьюмичино, а Ryanair начал летать в испанскую Малагу. Одновременно были усилены и ранее существовавшие маршруты. Например, рейс в Прагу сейчас доступен 7 раз в неделю, а на период апрель-сентябрь традиционно вернулся рейс в Задар. Внутренним рейсом Кошице-Братислава, который обслуживает компания Wizz Air, с момента его запуска в ноябре воспользовались более 100 тысяч пассажиров. Рейс выполняется с частотой 13 полетов в неделю. Успех авиасообщения между Кошицей и Братиславой, а также общий рост аэропорта Кошицы подтверждает, что цель правительства и Министерства транспорта соединить два крупнейших словацких города авиасообщением имела смысл. Как один из акционеров аэропорта Кошицы, мы воспринимаем это развитие очень позитивно. В целом 100 тысяч привезенных пассажиров на линии Кошица-Братислава менее чем за 7 месяцев – это конкретный пример того, как качественная транспортная инфраструктура способствует мобильности всех слоев населения, от студентов до пенсионеров, развитию регионов и лучшей инфраструктурной связанности Словакии, заявил министр транспорта Словацкой Республики Йозеф Раш. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии, у микрофона Владимир Веселов.

0: чтобы напомнить вам о легендарных программах и личностях, которые создавали наше радио. Темой сегодняшнего выпуска, посвященного столетию радиовещания, являются наука, спорт и познание. От первых спортивных репортажей, которые когда-то буквально опустошали улицы, до научно-популярных передач, воспитавших целое поколение. Приятного прослушивания желает вам автор Роман Бомбаш.
1: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Наука и радио связаны издавна. В конце концов, само радиовещание возникло благодаря поразительным научным открытиям. Если бы не полупроводниковые свойства кремния, не понимание электромагнитных волн и не изобретение антенны, сегодня не было бы радио. Первым ученым из наших широт, который появился и в радиоэфире, был профессор Ярослав Гейровский, гениальный химик и основатель полярографии, удостоенный Нобелевской премии по химии. Послушаем его голос, сохранившийся в нашем радиоархиве.
2: Моя жизнь тесно связана с полярографией. Она возникла в 1922 году, когда вышла работа об электрическом токе, проходящем через ртутный капающий электрод. Поскольку ртуть капает, этот электрод постоянно обновляется. На его поверхности не появляются вещества, которые на твердом электроде обычно выделяются при прохождении тока и изменяют его поверхность.
0: И сегодня у нас есть ученые с мировым именем, о которых обычный человек на улице, возможно, знает не так много. Но их открытия звучат, словно пришедшие из научной фантастики. Например, Федор Гемери. Он возглавлял команду, создавшую так называемую магнитную мантию невидимости. Работает это немного как плащ Гарри Поттера, только скрывает не человека от глаз, а предметы от магнитного поля.
2: На самом деле ученые проводят много времени в лаборатории. Некоторые коллеги часто работают в поле. Ученые, занимающиеся общественными науками, проводят долгие часы среди людей. Так что работа ученого – это вовсе не только сидение за столом. Но обработка результатов исследований до стадии ясной и понятной формулировки всегда требует терпения. Нужен рациональный подход, сортировка фактов и поиск максимально простых определений и выводов.
0: На радио существует множество передач и рубрик, в которых мы можем показать, каких высот достигла наша наука. Одно из таких мест – швейцарский ЦЕРН, самый мощнейший в мире ускоритель заряженных частиц. Там работает профессор Бронислав Ситар, член команды, изучающий самые фундаментальные вопросы происхождения нашей Вселенной.
3: Я
2: очень рад, что имею возможность работать именно в такой лаборатории. Это потрясающий опыт. Думаю, мы уже успели сделать там действительно много и приняли участие в различных экспериментах. И первенство ЦЕРНа в физике частиц сохранится еще как минимум на ближайшие 15 лет.
0: За каждым научным достижением стоит прежде всего огромное увлечение. Именно такое увлечение стало движущей силой проекта первой словацкой спутниковой миссии «СК-Кьюб», которая в 2017 году отправилась на орбиту Земли. За воплощением в жизнь этой космической мечты стоял Якуб Капуш со своей командой молодых энтузиастов.
2: Мы начали этот проект как компания энтузиастов. Это была по-настоящему безумная идея. И постепенно, благодаря нашей упрямой настойчивости, мы продолжали двигаться к нашей цели. Сначала работали своими силами, потом присоединились словацкие университеты, позже технологические партнеры, и в конце концов удалось получить поддержку из общественных источников. Все развивалось и в итоге увенчалось успехом. Словакия вошла в число 80 стран мира, имеющих собственный спутник в космосе.
0: Радио подробно освещало освоение космоса. Наши слушатели в прямом эфире слышали первые сигналы спутника, историческое приветствие Юрия Гагарина и, конечно, бессмертные слова Нила Армстронга о маленьком шаге для человека и огромном скачке для человечества, который он произнес еще до того, как его нога коснулась поверхности Луны. И мы были рядом, когда впервые в космос отправился словак. В феврале 1999 года на борту российского корабля «Союз» на станцию «Мир» отправился полковник Иван Белла. Редактор Мария Микушева тогда эмоционально вела прямую передачу со старта с казахстанского космодрома «Байконур».
4: Ракета отстартовала, шестко то тут страшне лучи, лети горы, почуете то, как страшно, уши, помолитвы не видите.
0: Ракета стартовала, и от нее остался лишь огненный шар. Это лишь краткое резюме репортажа, полного адреналина. Космонавт Иван Белла после возвращения из космоса стал буквально национальным героем.
3: По навороте с Весмиру настала рапина.

0: Змена в моем животе из
1: незнакомого. После возвращения из космоса в моей жизни произошла резкая перемена. Из неизвестного человека я вдруг превратился в очень известную личность. Я выходил из дому в 3 или 4 часа утра, чтобы уже в 8 или 9 быть на другом конце республики. Меня ждали лекции и встречи, так что основное время я проводил в постоянных переездах. Там кофе, бутерброд, лекция, автограф, сессия, фотографирование. Потом переезд в другую школу или учреждение и снова бутерброд, кофе и лекция. Это сильно сказалось на моей форме и внешнем виде. Я порой шучу, что мой полет произошел не более 20 лет назад, а скорее 15 килограммов назад.
2: Кто знает, как долго нам еще ждать, когда следующий словак или словачка отправится в космос. Одной из главных кандидаток на участие в космическом полете является астробиолог Михаила Мусилова. За ее плечами десятки симулированных миссий на Марс. В экстремальных условиях на Гавайях и в американском штате Юта она проверяет, как человеческая психика и техника справятся с трудной задачей – приземлиться на Красной планете, провести исследования и безопасно вернуться домой. Эти длительные миссии направлены прежде всего на изучение психологической стороны полета. Как выбрать 5 или 6 человек, которые смогут вместе выдержать 2-летнюю миссию на Марс и обратно, так, чтобы они не особо ссорились и не доводили друг друга до нервных срывов? К таким ситуациям очень трудно подготовиться. И именно симулированные миссии – это единственный способ все это досконально проверить. Ученые в нашей жизни, возможно, менее популярны, чем актеры или политики, но их вклад в жизнь общества имеет ключевое значение. Роль науки в современной цивилизации метко сформулировал в нашем эфире профессор Душан Галусек, всемирно признанный специалист по керамическим материалам и стеклу.
3: Без веды бы мы тут не были, были бы мы стали вязки.
1: Не будь науки, и нас бы сегодня здесь не было. Мы все еще жили бы в пещерах. Еще первый первобытный человек, который попробовал бить одним камнем о другой, чтобы изготовить каменный топор, был, по сути, ученым и технологом. Все, что нас окружает и чем мы пользуемся, от мобильного телефона до бутылки вина, является результатом какого-то научного исследования.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире. Мы вспомнили признанных ученых, а теперь дадим слово тем, кто представляет нас в мире своей силой, скоростью и талантом. Имена наших спортсменов звучат по всему миру. От Гамшика и Сагана до представителей молодого поколения, таких как Юра и Славковский. И радио следит за спортивными событиями с самого начала. Знали ли вы, например, что репортер Йозеф Лауфер комментировал финал чемпионата мира по футболу еще в 1934 году? Тогда в Риме сборная Чехословакии играла против хозяев сборной Италии, и улицы наших городов благодаря радиотрансляции были совершенно пусты.
4: Планичка сидит промич, выкопава, свобода прийма главу.
2: Помимо выдающихся спортсменов, за прошедшие 100 лет в нашем радио выросла целая плеяда блестящих комментаторов. Пионером был Рудольф Галло, который учился у самого Лауфера, а позже стал легендой хоккейных и футбольных репортажей.
5: Мыслим си, же жадна праца са не да робить без учителя стягу к ней.
1: Думаю, никакую работу невозможно делать без определенного отношения к ней. А это отношение формируется у нас уже в годы юности. Не знаю точно почему, но я очень рано почувствовал привязанность к спорту и особенно к спортивному репортажу. Возможно, эта привязанность во мне пробудила трансляция чемпионата мира по хоккею 1947 года. А может быть потому, что я часами просиживал на стадионе в Тренчине на тренировках и матчах. В конце концов, я там и сам играл в команде торгово-экономического техникума. Мысли о том, чтобы стать репортером, не покидали меня ни по дороге в школу, ни по дороге из школы. Я ходил пешком от станции примерно полчаса и всю эту дорогу вслух комментировал увиденный матч.
2: И вот мы подошли к следующей легенде, чей голос у многих ассоциируется с незабываемыми утрами у радиоприемников – Габо Зеленай. Его темперамент был непревзойденным. Вот так эмоционально он передал золотое выступление фигуриста Андреа Непелы на Олимпиаде в Саппоро в 1972 году.
6: Další skok, dvojitý lud, teda už 4 skoky, 3 podarené, jeden nie celkom. Pali troška nervozita zalahla na ňo, v tej ohromnej mase ľudí, Číňan.
2: Габо Зеленай принадлежал к числу самых ярких личностей словацкого спортивного радио. В эфире он проработал более 4 десятилетий. Комментировал Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, футбол, легкую атлетику, фигурное катание и многие другие значимые спортивные события дома и за рубежом. Его голос стал синонимом великих спортивных мгновений. И именно наши спортивные победы были для него самыми сильными и эмоциональными в радиожурналистике.
7: Видеть, как наш репрезентант на Олимпийских
1: Видеть, как наш спортсмен на Олимпийских играх получает золотую медаль, и иметь возможность рассказывать об этом миллионам слушателей в те времена, когда телевидение еще не вело прямых трансляций с места событий, это огромные невероятные переживания. А говорить о чемпионатах мира – это очень волнительно. Благодаря радио я мог все чувства передавать и проживать от лица миллионов людей. Именно в этом заключается ценность. Когда человек сидит там, в комментаторской будке, один, он, может быть, тихонечко и поплачет. Но я переживал этот прекрасный момент за всю нашу родину.
0: Легендарный Габо Зеленай вдохновил целое поколение спортивных репортеров. То, что вы слышите сегодня во время крупных спортивных событий, продолжает именно его стиль – динамичный, быстрый, полный эмоций. Однажды футболисты в шутку сказали ему, чтобы он не комментировал матч так стремительно, потому что они не успевают так быстро бегать. Габо Зеленай заложил основы современной словацкой спортивной радиожурналистики.
7: Каждое слово, которое до этеру идет с уст,
1: каждое слово, которое выходит в эфир из уст репортеров, редакторов, комментаторов или ведущих, должно звучать так, чтобы было ясно. Человек это чувствует и верит в то, что он говорит. Он должен быть в этом внутренне убежден. И его аргументы должны быть такими, что даже если слушатель с ним не согласен, то начинает внутренний спор с ним. И тогда моя аргументация, моя способность убедить должны быть настолько сильны, чтобы я в этом внутреннем споре, миллион против одного, вышел победителем.
0: К числу легендарных спортивных свершений относится и чемпионат мира в Южноафриканской республике 2010 года. Тогда сборная Словакии играла против действующих чемпионов мира команды Италии и сотворила сенсацию. Победный третий гол в ворота итальянцев тогда в нашем эфире так описал Станислав Дудка.
8: Стали 2-1, водили мы, добре набия, Камиль Копунега, гол! 3-1! Почуете тен крик, терас крича всецы...
0: Стану Дудка, как репортер, пережил почти все. От Олимпиад до легендарного белградского вечера 1976 года, когда Чехословакия стала чемпионом Европы по футболу.
1: Можно сказать, что я с детства мечтал об этом. Уже на школьных площадках, играя в футбол, гандбол или баскетбол, я одновременно сам себе комментировал наши школьные матчи. Это казалось мне естественным, но правда состоит в том, что с детства я много слушал радио, и именно оно меня вдохновило.
0: И, конечно, нельзя обойти хоккейный 2002 год. Золотой гол Петра Бондры в финале против России заставил всю Словакию плакать и танцевать от радости. Репортер Матей Гайко тогда в порыве эйфории кричал в микрофон, что Бондре у нас нужно поставить памятник.
9: Папи, Бондра, часа, гол!
0: Уже после завершения чемпионата, когда эмоции немного улеглись, Матей Гайко в эфире более спокойно прокомментировал, что же на самом деле произошло в шведском Гетеборге.
10: Гетеборг был таким закончением того хоккеевого взопретия со Словенского.
1: Гетеборг стал своего рода завершением хоккейного роста и стремления Словакии с 1993 года утвердиться в мире и получить признание других стран. И в достижение этой цели спортсмены вкладывали всю свою душу. И я думаю, все тогда воспринималось гораздо эмоциональнее, чем сегодня.
0: Почему же спорт так нас завораживает? Почему мы кричим от радости и чувствуем единение с людьми, которых никогда не видели? Это нам в нашей программе объяснит спортивный психолог Томаш Гурский.
1: Болельщик переживает все гораздо эмоциональнее, особенно когда он на трибуне, где вокруг много других болельщиков. Там эмоции намного сильнее, и человек естественным образом их выплескивает. Болельщик ищет сильных переживаний, и он их получает.
0: Спорт, возможно, не является точной наукой, но и ученые и спортсмены создают Словакии доброе имя в мире. Мы рады, что за минувшее столетие существования радио могли отразить и запечатлеть успехи наших ученых и наших спортсменов. Кто знает, что придет раньше. Очередная золотая медаль на хоккейном чемпионате или Нобелевская премия. Посмотрим. И радио обязательно будет рядом. Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: К столетию Словацкого радио мы вернемся в нашем специальном цикле снова через месяц. Сегодняшнюю программу подготовил Роман Бомбош. Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Эва Меделская и автор-ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо. Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, PO Box 55. 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

мы платили раз радостью, раз жалом. Что было сердцу над силой, то сердце викричало.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Эван Делска. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о содержании нашей сегодняшней программы. Сначала традиционный субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии, событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Затем в эфир выйдет четвертая передача из цикла, посвященного столетию начала радиовещания в Словакии. Сегодня мы поговорим о научных и спортивных передачах словацкого радио. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Субботний калейдоскоп.
1: Словацкая литература в межвоенный период переживала огромный расцвет. Появилось новое поколение писателей, чьи произведения по своей значимости выходили за пределы Словакии. Мило Урбан, Йозеф Цигер-Гронский, Франтишек Швантнер, Доброслав Робак, Тидо Гашпар, Эмил Болеслав Лукач и многие другие. Словацкие писатели представляли собой весьма разнообразное сообщество в возрастном, идейном и художественном смыслах. Тем не менее, к середине 30-х годов они ощущали общую потребность встретиться и обсудить ключевые проблемы, касающиеся их творчества, общественного положения, а также обостряющейся международной обстановки. Вдохновением для такой встречи стал Международный конгресс писателей в защиту культуры и мира, который проходил с 21 по 25 июня 1935 года в Париже, а особенно для писателей левых взглядов – первый съезд советских писателей, прошедший в период с 14 августа по 1 сентября 1934 года в Москве. Официальным инициатором конгресса словацких писателей стал Союз словацких писателей, который на своем общем собрании 28 марта 1936 года принял решение о его проведении с 30 мая по 1 июня 1936 года. В конгрессе участвовало 200 писателей, культурных и научных работников. На мероприятии присутствовали не только словацкие писатели, но также многочисленная делегация чешских и венгерских писателей, французский писатель Андре Мальро и советский писатель Илья Эренбург. Известный чешский литературный критик Йозеф Рыбак, принимавший участие в конгрессе, отметил, что доклады и дискуссии без предварительного согласования совпали в вопросе о самостоятельности словацкого языка и культуры. Тем самым словацкие писатели одновременно выразили свою позицию по отношению к идеологии чехословакизма. Идеология чехословацкая почти единогласно отвергается. Что это за идеология? Прежде всего, искусственная, ненаучная идеология, лишенная глубокого реального основания, построенная на основе политических нужд, маскируемых политизированной научной работой. Эта идеология не принесла Словакии много хорошего. Она еще больше усилила сепаратизм, но также возмутила современную Словакию, поскольку означала в противоположном направлении то же самое, что и сепаратистские тенденции – ограничение словацкого творчества. Конгресс принял совместную резолюцию, в которой поддержал универсальные ценности свободы, человечности и социальной справедливости, а также подчеркнул национальное равноправие словаков и чехов в рамках Чехословацкой республики. Словацкие писатели остаются верными борьбе за свободу и великие идеалы человечества, которые помогали создателям нашей культуры обеспечить национальное настоящее. Мы настроены защищать завоевание ценности свободы, независимо от того, пытается ли посягнуть на них варварский враг или его союзники здесь или за рубежом. Мы чувствуем соучастие в судьбе нашего чехословацкого государства и словацкого народа, и поэтому будем слушать его голос и стремление к счастью и новой человечности. Мы хотим, чтобы наша литературная работа соответствовала стремлениям народа к социальной свободе и справедливости, говорилось в резолюции. Первый конгресс словацких писателей можно считать вехой, которая указывает на зрелость словацких писателей, их восприимчивость к тогдашним бурным событиям в Европе и мире, а также способность совместно выступить за основные общечеловеческие ценности.
2: –
1: 17-й международный фестиваль «Дни архитектуры и дизайна» вновь возвратился в Братиславу, чтобы представить самое яркое и значимое, что сегодня происходит в сфере архитектуры, дизайна и визуальной культуры, как в Словакии, так и за ее пределами. Этот ежегодный форум давно стал местом, где встречаются творческое мышление, профессионализм и общественный интерес к тому, как формируется пространство, в котором мы живем. Фестиваль проходит с 26 по 31 мая 2026 года на площадке факультета архитектуры и дизайна Словацкого технического университета, что само по себе символично. Именно здесь сосредоточена одна из ключевых школ архитектурного образования страны. Фестиваль «Дни архитектуры и дизайна» традиционно объединяет лекции, презентации, выставки, семинары, воркшопы и дискуссии, предлагая широкий взгляд на архитектуру как на культурный, социальный и художественный феномен. В этом году фестиваль построен вокруг трех крупных тематических блоков. Первая тема связана с 80-летием преподавания архитектуры в Словакии и 50-летием основания факультета архитектуры. Юбилей становится поводом не только для празднования, но и для осмысления роли архитектурного образования в формировании профессиональной среды. Вторая тема «Молодые три» посвящена молодым польским архитекторам. После словацких и чешских участников и перед тем, как эстафету примут венгерские, польские авторы становятся частью более широкого проекта «Молодые В4» из следующего потенциала архитектурного образования в посткоммунистических странах Центральной Европы. Третья тема. Престижная европейская премия EU Miss Van der Rohe Award, свежие результаты которой будут представлены в рамках фестиваля. Это возможность увидеть, каковыми сегодня являются ориентиры европейской архитектуры и какие тенденции определяют ее развитие. Среди гостей, связанных с премией EU Miss Van der Rohe Award, авторы, вошедшие в шорт-лист: Сэмплинг из Риги и Гента, студия Поджиоли из Болоньи, Норел Роде, Стокгольм, а также финалисты Ачи Архитектес из Барселоны, молодые таланты Бетион и Фейермут из Тулузы, а также победители текущего года Агва из Брюсселя. Главным гостем торжественного открытия стал легендарный чешско-швейцарский архитектор Мирослав Шик, фигура, чья педагогическая и профессиональная деятельность в Праге и Цюрихе пересекалась с такими мастерами, как Альдо Росси, Херцог и де Мерон и другими. После бархатной революции в Чехословакии он стал вдохновителем движения «Новая чешская работа». Сегодня среди его последователей заметные фигуры чешской архитектурной сцены – Михаил Куземенский, Давид Краус, Ян Шепка. Словацкую сцену представляют молодые архитекторы Александр Топилин, Зоран Самоль и Юрай Гувинский. В формате «Экспатриоты» выступит мексиканский архитектор и режиссер Хуан Бенавидес вместе со своим словацким партнером, архитектором Доминикой Копияровой. Аэропорт города Кошице подтверждает позицию одного из самых динамично растущих региональных аэропортов в Центральной Европе. Уже в 2023 году, как первый аэропорт в Словакии, он смог вернуться к уровню работы, существовавшему до пандемии, а в 2026 году продолжает демонстрировать рекордный рост. За первые 4 месяца текущего года аэропорт обслужил без малого 246 тысяч пассажиров, что представляет собой годовой рост на 48,1%. Последние 3 года подряд были рекордными. В 2023-2025 годах аэропорт Кошице последовательно преодолел отметки в 600, 700 и 800 тысяч обслуженных пассажиров. Нас радует не только рост числа пассажиров, но и то, что нам удается расширять сеть маршрутов и улучшать связь региона с внешним миром. Благодаря этому неоспоримо растет положительное влияние аэропорта Кошице на экономическое развитие Восточной Словакии. Новый внутренний рейс между Кошицей и Братиславой однозначно успешный проект, который поднял путешествия между Востоком и Западом страны на уровень, соответствующий современной эпохе, заявил исполнительный директор и председатель правления аэропорта Кошице Томаш Дворшак. В настоящее время аэропорт Кошице предлагает самую богатую сеть регулярных рейсов за всю свою историю. Выполняются полеты в 12 направлений. Благодаря сотрудничеству с авиакомпаниями Austrian Airlines, LOT Polish Airlines и Swiss, пассажиры из Восточной Словакии имеют доступ к ключевым европейским хабам в Вене, Варшаве и Цюриху. Летнее расписание принесло и новые маршруты. Компания Wizz Air запустила рейс в римский аэропорт Фьюмичино, а Ryanair начал летать в испанскую Малагу. Одновременно были усилены и ранее существовавшие маршруты. Например, рейс в Прагу сейчас доступен 7 раз в неделю, а на период апрель-сентябрь традиционно вернулся рейс в Задар. Внутренним рейсом Кошице-Братислава, который обслуживает компания Wizz Air, с момента его запуска в ноябре воспользовались более 100 тысяч пассажиров. Рейс выполняется с частотой 13 полетов в неделю. Успех авиасообщения между Кошицей и Братиславой, а также общий рост аэропорта Кошицы подтверждает, что цель правительства и Министерства транспорта соединить два крупнейших словацких города авиасообщением имела смысл. Как один из акционеров аэропорта Кошицы, мы воспринимаем это развитие очень позитивно. В целом 100 тысяч привезенных пассажиров на линии Кошица-Братислава менее чем за 7 месяцев – это конкретный пример того, как качественная транспортная инфраструктура способствует мобильности всех слоев населения, от студентов до пенсионеров, развитию регионов и лучшей инфраструктурной связанности Словакии, заявил министр транспорта Словацкой Республики Йозеф Раш. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии, у микрофона Владимир Веселов.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Словацкое радио отмечает столетие начала своего регулярного вещания. По этому случаю мы подготовили специальный цикл, в котором каждый месяц возвращаемся в прошлое, чтобы напомнить вам о легендарных программах и личностях, которые создавали наше радио. Темой сегодняшнего выпуска, посвященного столетию радиовещания, являются наука, спорт и познание. От первых спортивных репортажей, которые когда-то буквально опустошали улицы, до научно-популярных передач, воспитавших целое поколение. Приятного прослушивания желает вам автор Роман Бомбаш.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Наука и радио связаны издавна. В конце концов, само радиовещание возникло благодаря поразительным научным открытиям. Если бы не полупроводниковые свойства кремния, не понимание электромагнитных волн и не изобретение антенны, сегодня не было бы радио. Первым ученым из наших широт, который появился и в радиоэфире, был профессор Ярослав Гейровский, гениальный химик и основатель полярографии, удостоенный Нобелевской премии по химии. Послушаем его голос, сохранившийся в нашем радиоархиве.
3: Моя жизнь тесно связана с полярографией. Она возникла в 1900

0: скрывает не человека от глаз, а предметы от магнитного поля.
1: В реалите dosť veľa času vedec trávi aj v
2: laboratórii. На самом деле ученые проводят много времени в лаборатории. Некоторые коллеги часто работают в поле. Ученые, занимающиеся общественными науками, проводят долгие часы среди людей. Так что работа ученого – это вовсе не только сидение за столом. Но обработка результатов исследований до стадии ясной и понятной формулировки всегда требует терпения. Нужен рациональный подход, сортировка фактов и поиск максимально простых определений и выводов.
0: На радио существует множество передач и рубрик, в которых мы можем показать, каких высот достигла наша наука. Одно из таких мест – швейцарский ЦЕРН, самый мощнейший в мире ускоритель заряженных частиц. Там работает профессор Бронислав Ситар, член команды, изучающий самые фундаментальные вопросы происхождения нашей Вселенной.
3: Я
2: очень рад, что имею возможность работать именно в такой лаборатории. Это потрясающий опыт. Думаю, мы уже успели сделать там действительно много и приняли участие в различных экспериментах. И первенство ЦЕРНа в физике частиц сохранится еще как минимум на ближайшие 15 лет.
0: За каждым научным достижением стоит прежде всего огромное увлечение. Именно такое увлечение стало движущей силой проекта первой словацкой спутниковой миссии «ЭСКА-Кьюб», которая в 2017 году отправилась на орбиту Земли. За воплощением в жизнь этой космической мечты стоял Якуб Капуш со своей командой молодых энтузиастов.
2: Мы начали этот проект как компания энтузиастов. Это была по-настоящему безумная идея. И постепенно, благодаря нашей упрямой настойчивости, мы продолжали двигаться к нашей цели. Сначала работали своими силами, потом присоединились словацкие университеты, позже технологические партнеры, и в конце концов удалось получить поддержку из общественных источников. Все развивалось и в итоге увенчалось успехом. Словакия вошла в число 80 стран мира, имеющих собственный спутник в космосе.
0: Радио подробно освещало и освоение космоса. Наши слушатели в прямом эфире слышали первые сигналы спутника, историческое приветствие Юрия Гагарина и, конечно, бессмертные слова Нила Армстронга о маленьком шаге для человека и огромном скачке для человечества, который он произнес еще до того, как его нога коснулась поверхности Луны. И мы были рядом, когда впервые в космос отправился словак. В феврале 1999 года на борту российского корабля «Союз» на станцию «Мир» отправился полковник Иван Белла. Редактор Мария Микушева тогда эмоционально вела прямую передачу со старта с казахстанского космодрома Байконур.
4: Ракета отстартовала, что то тут страшно лучше, лети горы, почуете то, как трасса, ушью, помаличку не видимы.
0: Ракета стартовала, и от нее остался лишь огненный шар. Это лишь краткое резюме репортажа полного адреналина. Космонавт Иван Белла после возвращения из космоса стал буквально национальным героем.
2: После возвращения из космоса в моей жизни произошла резкая перемена. Из неизвестного человека я вдруг превратился в очень известную личность. Я выходил из дому в 3 или 4 часа утра, чтобы уже в 8 или 9 быть на другом конце республики. Меня ждали лекции и встречи, так что основное время я проводил в постоянных переездах. Там кофе, бутерброд, лекция, автограф, сессия, фотографирование. Потом переезд в другую школу или учреждение и снова бутерброд, кофе и лекция. Это сильно сказалось на моей форме и внешнем виде. Я порой шучу, что мой полет произошел не более 20 лет назад, а скорее 15 килограммов назад.
0: Кто знает, как долго нам еще ждать, когда следующий словак или словачка отправится в космос. Одной из главных кандидаток на участие в космическом полете является астробиолог Михаила Мусилова. За ее плечами десятки симулированных миссий на Марс. В экстремальных условиях на Гавайях и в американском штате Юта она проверяет, как человеческая психика и техника справятся с трудной задачей – приземлиться на Красной планете, провести исследования и безопасно вернуться домой.
5: Эти длительные миссии направлены прежде всего на изучение психологической стороны полета. Как выбрать 5 или 6 человек, которые смогут вместе выдержать 2-летнюю миссию на Марс и обратно, так, чтобы они не особо ссорились и не доводили друг друга до нервных срывов? К таким ситуациям очень трудно подготовиться. И именно симулированные миссии – это единственный способ все это досконально проверить.
0: Ученые в нашей жизни, возможно, менее популярны, чем актеры или политики, но их вклад в жизнь общества имеет ключевое значение.

0: Роль науки в современной цивилизации метко сформулировал в нашем эфире профессор Душан Галусек, всемирно признанный специалист по керамическим материалам и стеклу.
1: Без веды бы мы тут не были, были бы мы стали вязки.
2: Не будь науки, и нас бы сегодня здесь не было. Мы все еще жили бы в пещерах. Еще первый первобытный человек, который попробовал бить одним камнем о другой, чтобы изготовить каменный топор, был, по сути, ученым и технологом. Все, что нас окружает и чем мы пользуемся, от мобильного телефона до бутылки вина, является результатом какого-то научного исследования.
3: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Мы вспомнили признанных ученых, а теперь дадим слово тем, кто представляет нас в мире своей силой, скоростью и талантом. Имена наших спортсменов звучат по всему миру. От Гамшика и Сагана до представителей молодого поколения, таких как Юра Славковский. И радио следит за спортивными событиями с самого начала. Знали ли вы, например, что репортер Йозеф Лауфер комментировал финал чемпионата мира по футболу еще в 1934 году? Тогда время сборная Чехословакии играла против хозяев сборной Италии, и улицы наших городов благодаря радиотрансляции были совершенно пусты.
4: Планечка сидит промить, выкопава, свобода прийма главу.
0: Помимо выдающихся спортсменов, за прошедшие 100 лет в нашем радио выросла целая плеяда блестящих комментаторов. Пионером был Рудольф Галло, который учился у самого Лауфера, а позже стал легендой хоккейных и футбольных репортажей.
2: Думаю, никакую работу невозможно делать без определенного отношения к ней. А это отношение формируется у нас уже в годы юности. Не знаю точно почему, но я очень рано почувствовал привязанность к спорту и особенно к спортивному репортажу. Возможно, эта привязанность во мне пробудила трансляция чемпионата мира по хоккею 1947 года. А может быть потому, что я часами просиживал на стадионе в Тренчине, на тренировках и матчах. В конце концов, я там и сам играл в команде торгово-экономического техникума. Мысли о том, чтобы стать репортером, не покидали меня ни по дороге в школу, ни по дороге из школы. Я ходил пешком от станции примерно полчаса и всю эту дорогу вслух комментировал увиденный матч.
0: И вот мы подошли к следующей легенде, чей голос у многих ассоциируется с незабываемыми утрами у радиоприемников – Габо Зеленай. Его темперамент был непревзойденным. Вот так эмоционально он передал золотое выступление фигуриста Андреа Непелы на Олимпиаде в Саппоро в 1972 году.
5: Дальший скок, двойный лут, теда уж 4 скоки, 3 подарены, 1 несерком. Вали трошка нервозита залагла на него в этой огромной массе людей. Чинян!
0: Габо Зеленай принадлежал к числу самых ярких личностей словацкого спортивного радио. В эфире он проработал более 4 десятилетий. Комментировал Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, футбол, легкую атлетику, фигурное катание и многие другие значимые спортивные события дома и за рубежом. Его голос стал синонимом великих спортивных мгновений. И именно наши спортивные победы были для него самыми сильными и эмоциональными в радиожурналистике.
6: Видеть, как наш репрезентант на Олимпийских
2: Видеть, как наш спортсмен на Олимпийских играх получает золотую медаль и иметь возможность рассказывать об этом миллионам слушателей в те времена, когда телевидение еще не вело прямых трансляций с места событий, это огромные невероятные переживания. А говорить о чемпионатах мира – это очень волнительно. Благодаря радио я мог все чувства передавать и проживать от лица миллионов людей. Именно в этом заключается ценность. Когда человек сидит там, в комментаторской будке, один, он, может быть, тихонечко и поплачет, но я переживал этот прекрасный момент за всю нашу родину.
0: Легендарный Габо Зеленай вдохновил целое поколение спортивных репортеров. То, что вы слышите сегодня во время крупных спортивных событий, продолжает именно его стиль – динамичный, быстрый, полный эмоций. Однажды футболисты в шутку сказали ему, чтобы он не комментировал матч так стремительно, потому что они не успевают так быстро бегать. Габо Зеленай заложил основы современной словацкой спортивной радиожурналистики.
6: Каждое слово, которое до этеру идет с уст,
2: каждое слово, которое выходит в эфир из уст репортеров, редакторов, комментаторов или ведущих, должно звучать так, чтобы было ясно. Человек это чувствует и верит в то, что он говорит. Он должен быть в этом внутренне убежден. И его аргументы должны быть такими, что даже если слушатель с ним не согласен, то начинает внутренний спор с ним. И тогда моя аргументация, моя способность убедить должны быть настолько сильны, чтобы я в этом внутреннем споре, миллион против одного, вышел победителем.
0: К числу легендарных спортивных свершений относится и чемпионат мира в Южноафриканской республике 2010 года. Тогда сборная Словакии играла против действующих чемпионов мира команды Италии и сотворила сенсацию. Победный третий гол в ворота итальянцев тогда в нашем эфире так описал Станислав Дудка.
7: Стали 2-1, водили мы, добре набиха, Камиль Копунега, гол! 3-1! Почуете тен крик, терас крича шеци...
0: Стану Дудка, как репортер, пережил почти все. От Олимпиад до легендарного белградского вечера 1976 года, когда Чехословакия стала чемпионом Европы по футболу.
2: Можно сказать, что я с детства мечтал об этом. Уже на школьных площадках, играя в футбол, гандбол или баскетбол, я одновременно сам себе комментировал наши школьные матчи. Это казалось мне естественным, но правда состоит в том, что с детства я много слушал радио, и именно оно меня вдохновило.
0: И, конечно, нельзя обойти хоккейный 2002 год. Золотой гол Петра Бондры в финале против России заставил всю Словакию плакать и танцевать от радости. Репортер Матей Гайко тогда в порыве эйфории кричал в микрофон, что Бондре у нас нужно поставить памятник. Уже после завершения чемпионата, когда эмоции немного улеглись, Матей Гайко в эфире более спокойно прокомментировал, что же на самом деле произошло в шведском Гетеборге.
8: Гетеборг был таким закончением того хоккеевого взопретия со Словенском.
2: Гетеборг стал своего рода завершением хоккейного роста и стремления Словакии с 1993 года утвердиться в мире и получить признание других стран. И в достижение этой цели спортсмены вкладывали всю свою душу. И я думаю, все тогда воспринималось гораздо эмоциональнее, чем сегодня.
0: Почему же спорт так нас завораживает? Почему мы кричим от радости и чувствуем единение с людьми, которых никогда не видели? Это нам в нашей программе объяснит спортивный психолог Томаш Гурский.
2: Болельщик переживает все гораздо эмоциональнее, особенно когда он на трибуне, где вокруг много других болельщиков. Там эмоции намного сильнее, и человек естественным образом их выплескивает. Болельщик ищет сильных переживаний, и он их получает.
0: Спорт, возможно, не является точной наукой, но и ученые, и спортсмены создают Словакии доброе имя в мире. Мы рады, что за минувшее столетие существования радио могли отразить и запечатлеть успехи наших ученых и наших спортсменов. Кто знает, что придет раньше? Очередная золотая медаль на хоккейном чемпионате или Нобелевская премия? Посмотрим. И радио обязательно будет рядом.
3: Словацкое радио 100 лет в эфире.
2: К столетию Словацкого радио мы вернемся в нашем специальном цикле снова через месяц. Сегодняшнюю программу подготовил Роман Бомбош. Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Эва Меделская и автор-ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо. Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

сме платили раз радостью, раз жалом. Чо было сердцу над силой, то сердце викричало.

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Эва Медельская. В начале выпуска несколько слов о содержании нашей воскресной программы. Начнем мы ее по традиции с передачи по вашим письмам «Обратная связь». Затем откроем традиционную воскресную музыкальную страничку, в которой расскажем о Штефане Краснянском, известном как Пишта или Пиштер, и организуемых им выступлениях словацких исполнителей в Лондоне. Материал к сегодняшней музыкальной страничке подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такую программу мы подготовили для нашего воскресного выпуска. Друзья, надеемся, что включенные в нее сюжеты вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, начинаем передачу нашей традиционной воскресной рубрики «Обратная связь», посвященную вашим письмам. Сегодня мы поговорим о викторине, тематических передачах и проектах Международного радио Словакии, о ваших сообщениях, полученных нашей редакцией, и о ваших рапортах. Итак, сначала мне хотелось бы еще раз напомнить вам о цикле передач, заглавленном «Окно в мир», в котором мы рассказываем о городах-побратимах. Этот проект, который, как вам известно, продолжается и в новом 2026 году. Премьера очередной части проекта «Окно в мир», речь в котором шла об побратимских отношениях словацкого поселка Будмерицы и румынского города Надлак, вышла в эфир в субботу 23 мая. Премьеру следующей части проекта мы будем передавать 21 июня. В ней мы расскажем о сотрудничестве словацкого поселка Семерово и очень интересного чешского городка Шатов, расположенного в Южной Моравии, на самой границе с Австрией. К эфиру эту программу готовит наш коллега Андрей Шевченко в сотрудничестве с журналистами «Радио Регина». «Окно в мир» — это интересный и познавательный цикл. Обязательно слушайте эти передачи. Еще одним важным проектом Международного радио Словакии в этом году является цикл передач, посвященных столетию радиовещания в Словакии. Передачи цикла выходят в последние выходные каждого месяца. И вчера, в субботу 30 марта, вышла очередная часть цикла, в которой мы рассказали о научных и спортивных передачах словацкого радио. Теперь несколько слов о викторине Международного радио Словакии, посвященной словацким курортам «Целебные воды Словакии». На прошлой неделе ответ на вопрос четвертого тура, в котором мы рассказывали о словацком курорте Бордеевские купели, пришел только один – от Тамары Гончаровой из Екатеринбурга. Видимо, все те, кто хотел поучаствовать в викторине по четвертой части, это сделали. А поскольку месяц заканчивается, Тамара Гончарова, видимо, стала последней участницей, приславшей свой ответ на вопрос четвертого тура. Хотя, с другой стороны, если кто-то из вас успеет прислать ответ сегодня до 24:00, у него тоже появится шанс побороться за победу. Жеребьевку и объявление победителя четвертого тура мы проведем на следующей неделе, 6 числа, то есть в первую субботу июня. Хочу добавить, что на следующей неделе в здании Словацкого радио будет проведена и специальная жеребьевка среди всех слушателей Международного радио Словакии, правильно ответивших на вопрос четвертого тура, в которой будет разыграна путевка на курорт Бордеевские купели. О результатах специальной жеребьевки мы вам обязательно сообщим, а пока будем надеяться, что кому-то из вас, наши дорогие слушатели, на этот раз улыбнется счастье. И снова заранее хочу обратиться ко всем слушателям, планирующим принимать участие в викторине 2026 года. Обязательно внимательно прослушайте передачу, поскольку только в ней вы найдете правильный и точный ответ на вопрос очередного тура. Ведь даже на первый взгляд незначительная неточность в ответе может стать помехой в борьбе за приз. И не забывайте, пожалуйста, указывать в ответе на вопросы викторины свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в розыгрыше и получение приза. Я немного вернусь к теме возвращенных посылок с призами. По вопросу посылки Ирины Ашаровой из Новосибирска, которая в июне прошлого года по неизвестной нам причине не получила приз за победу во втором туре викторины 2025 года, ответа от почты у нас пока нет. В целом, в настоящий момент, также по информации, полученной нами от Словацкой почты, снова принимаются почтовые отправления в страны Ближнего Востока, Персидского залива и Средней Азии. В этих регионах только один наш слушатель из Таджикистана принимает участие в викторине. Так что если в следующем розыгрыше он станет победителем, свой приз он обязательно получит. А теперь я хотел бы зачитать письмо нашего относительно нового, но уже ставшего постоянным и верным слушателем Эрика Оливана Ороса из Испании. Несмотря на свой возраст, а это совсем молодой человек, еще подросток, он является большим энтузиастом коротковолнового приема и даже занял первое место во всемирном конкурсе слушателей коротковолновых радиостанций World SWL Contest. Писать по-русски он пока не решается и пишет по-испански с переводом на английский язык. Я позволю себе процитировать некоторые отрывки из его большого письма. Дорогие друзья из Международного радио Словакии, меня зовут Эрик, я пишу вам из Утеба, Сарагоса, Испания. Я очень увлеченный слушатель коротковолнового диапазона и с огромным удовольствием посылаю свой отчет о приеме вашей передачи на русском языке от 23 мая 2026 года. Далее Эрик сообщает о том, каким оборудованием он пользуется, детально описывает качество приема, перечисляет сюжеты программы, вызвавшие его интерес. Заканчивает свое письмо Эрик словами: большое спасибо за такую познавательную интересную передачу. С нетерпением жду вашего ответа из Братиславы. Эрик Оливан Орос, Утеба, Сарагоса, Испания, 73. И наилучшие пожелания всей команде российской редакции. Кстати, в своем сообщении Эрик обращает наше внимание на Всемирный день без табака 2026 года. Он, в частности, ссылаясь на данные инициативы Tobacco Atlas, приводит неутешительную статистику, связанную с курением и вызванным ими болезнями. Вот что он пишет. Ежегодно от курения в Испании умирает 49 510 человек, а ежегодные затраты на лечение заболеваний, связанных с курением в Испании, составляют астрономическую сумму в 17,5 миллиардов евро. Употребление табака продолжает оставаться эпидемией в Испании. Бездействие правительства перед лицом табачной эпидемии защищает табачную промышленность в Испании, в то время как число смертей растет с каждым годом. Сторонники более здорового общества должны добиваться внедрения научно обоснованных передовых методов борьбы с табакокурением, чтобы добиться перемен и уменьшить негативные последствия употребления табака. Распространенность курения среди взрослых в Испании в возрасте старше 15 лет на 2025 год составляет среди мужчин 22,4%, среди женщин 20,8%. Распространенность курения среди подростков и молодежи в возрасте от 10 до 14 лет, это данные за 2023 год, в Испании среди мальчиков 3,5%, среди девочек 5,1%. Если к этому добавить потребление бездымного табака взрослыми в Испании, снюс, жевательный табак, гудху, то картина получается совсем нерадужная. Смертность от употребления табака в Испании составляет у мужчин 17,95% и у женщин 4,7%. То есть 11,14% всех смертей в Испании вызваны употреблением табака. Курение – это не просто вредная привычка. Это реальная опасность для ваших легких, оно также оставляет стойкий запах, от него желтеют зубы, оно ускоряет старение кожи и даже увеличивает риск развития псориаза. Табак оставляет видимые и невидимые следы, пишет Эрик, и далее интересуется, как этим делом, с этим вопросом обстоят дела в Словакии. Да, действительно, сегодня Всемирный день без табака. Его тема в этом году звучит так: «Сорвать маску привлекательности против никотиновой и табачной зависимости». Если посмотреть на Словакию, то картина очень конкретная и совсем не абстрактная. По данным того же международного проекта Tobacco Atlas, в стране ежегодно из-за курения умирает более 7200 человек. Это примерно 13% всех смертей в Словакии. Экономическая цена тоже огромна. Совокупные затраты, связанные с лечением болезни и преждевременной смертностью из-за курения оцениваются более чем в 2 миллиарда евро в год. И это не говоря уже о том, что деньги, которые семьи тратят на сигареты, уходят из семейного бюджета, а не на образование, здоровье или отдых. В Словакии курение легально с некоторыми ограничениями в отношении табачных изделий. Покупка сигарет через торговые автоматы запрещена. Импорт сигарет для торговли разрешен только при наличии соответствующей импортной лицензии. Предупреждения о вреде для здоровья на сигаретных пачках обязательны. Минимальный законный возраст для покупки сигарет составляет 18 лет. И существуют законодательные ограничения на курение в общественных местах. Действует полный запрет на все формы рекламы сигарет. Сигареты облагаются налогом по общей ставке 76,69%, включая специальный акцизный налог в размере 37,02%. По данным организации Tobacco Atlas и Global State of Tobacco Harm Reduction, глобальное состояние снижения вреда от табакокурения, опубликованным в конце 2025 года, в Словакии насчитывалось приблизительно 1,4 миллиона курящих, что составляет 18,8% взрослого населения в возрасте от 15 лет. Среди мужчин этот показатель составляет 21,7%, а среди женщин 15,9%. Для сравнения, в 2022 году общий показатель курения среди взрослого населения страны составлял 30,3%. Особенно тревожный сигнал – это молодежь. По тем же данным, среди детей от 10 до 14 лет в Словакии курят около 10-11% и мальчики, и девочки. То есть каждый десятый ребенок в этом возрасте уже знаком с табаком не понаслышке. В странах, где есть данные, дети в среднем в 9 раз чаще, чем взрослые, пользуются вейпами. Почему так происходит? Потому что индустрия работает очень тонко. Яркие вкусы, сладкие ароматизаторы, стильные дизайн устройства, агрессивная реклама в соцсетях. Все это создает иллюзию модного гаджета, а не медицинской проблемы, но за красивой упаковкой все тот же никотин, вызывающий зависимость, и аэрозоли, которые далеко не безвредны для легких подростка, который еще растет. Именно поэтому стоит особо обращать внимание на то, что вейпинг следует позиционировать как менее вредный вариант получения никотина, чем обычные сигареты, с постепенным полным отказом от курения или вейпинга, и только для существующих курильщиков, а ни в коем случае с его помощью не вовлекать новых, прежде всего подростков. Есть еще один менее заметный, но очень материальный след табака – экологический. В Словакии, по оценкам, ежегодно выбрасывается свыше 1000 тонн окурков. Это токсичный мусор, который разлагается годами, попадает в почву и воду. Так что сигарета – это не только личный выбор, но и нагрузка на общую среду, в которой мы живем. Всемирный день без табака – это не просто один день героического воздержания, а повод задуматься о том, что мы считаем нормальным в своей повседневности. Курение давно перестало быть привычкой поколения родителей и все больше смещается в сторону подростков и молодых взрослых, именно туда, куда целенаправленно и смотрит маркетинг. Как человек, сам куривший более 25 лет, хочу добавить, что если вы курите, то этот день может стать удобной точкой, чтобы хотя бы попробовать сделать паузу, поговорить с врачом, узнать о программах отказа от курения и никотинозаместительной терапии. А если вы не курите, то, возможно, сегодня тот самый момент, когда стоит поддержать близкого человека, который давно уже говорит, надо бы бросить эту вредную привычку. Ну вот, уважаемые слушатели, на этом я закончу сегодняшнюю передачу по вашим письмам. Пишите нам, спрашивайте, предлагайте, рассказывайте свои истории. Все ваши сообщения, друзья, очень нужны и полезны нам. Мы всегда с радостью и вниманием их читаем и обязательно постараемся дать как можно более полные и содержательные ответы на все ваши вопросы. Ждем ваших сообщений. Друзья, наша программа продолжается, и на очереди воскресная музыкальная страничка.
0: Музыкальные перекрестки.
2: Штефан Краснянский, которого многие знают под псевдонимом Пишта или Пиштер, уже более 20 лет, так сказать, экспортирует словацкое и чешское музыкальное искусство в Великобританию. В этом году он готовит в Лондоне большое событие. Уже 15-й по счету концерт группы Empty Smile. Новый рекорд по числу концертов в Лондоне группа установит в сентябре. Где именно, скажем чуть позже. А для начала Пишта расскажет, как он сам впервые оказался в Англии.
3: Целый этой гудобной актомагнитной можем так назвать, карьеры.
1: Всей этой музыкальной, если можно так сказать, карьере предшествовала учеба в Братиславе. Вообще-то по образованию я специалист по охране окружающей среды. Ну а вскоре после окончания учебы я открыл маленький магазин виниловых дисков с

0: Пиштер. Я тогда совершенно не надеялся и не рассчитывал, что это будет агентство, которое проработает более 2 десятилетий.
1: Сегодня дела у агентства идут отлично, но вначале все было не совсем просто.
2: У
0: нас до недавнего времени не было постоянного словацкого культурного центра в Британии. Сейчас он работает при посольстве. Но если вы хотели привести какого-то словацкого исполнителя, или если хотели увидеть концерт словацкого исполнителя, нам приходилось привозить его самим. Это было время, когда, по сути, еще толком не летали, поэтому поездка в Британию – это 24 часа. В автобусе, оформление документов, выездные бумаги и так далее. И эти ребята потом там оставались месяцами, а некоторые годами, не имея возможности попасть домой. Ну и, конечно, в такой обстановке появляется тоска по дому. И мы просто сказали себе, попробуем организовать что-то. На принтере напечатали билеты. Так, у нас в Electric Ballroom в Camden Town, месте, где зарождался панк, выступала группа Видик. И на их выступление пришло 500 человек. Мы увидели, что происходит с ребятами, когда они выступают там, где и представить себе не могли, что смогут встретить земляков. И вдруг они оказываются как бы в своем маленьком анклаве, в сообществе словаков, где чувствуют себя как дома. Атмосфера была потрясающая.

0: Группа «Видек» стала первой словацкой группой, выступившей с концертом в Лондоне. О том, как тогда жила словацкая община, рассказывает Пишта Краснянский.
1: Я бы сам поведал, что это такая здравая судорожность.
2: Я бы сказал, что это была настоящая здоровая сплоченность. По сравнению, например, с польской общиной, которая была намного больше и сильнее. Нас было не так много, и, на мой взгляд, часть общины держалась ближе к своим землякам. Но другие приезжали, скажем, из-за языка, учебы или карьеры. Пытались как-то встроиться в британскую жизнь. Поэтому чаще общались с британцами. Но так или иначе, раз в месяц каждый находил время прийти в субботу вечером на концерт, встретить земляков и выпить чешского или словацкого пива. Это была уникальная атмосфера, ты вроде бы в совершенно чужом мире, а на пару часов, словно по волшебству, переступив порог клуба, оказываешься в каком-нибудь словацком городе.
0: Концертов становилось все больше. Сейчас их уже более 300, какими были первые.
1: По Видеку пришел власне Рихард Мюллер.
2: После группы Видек приехал Рихард Мюллер с сопровождением в составе группы IMT Smile и в кибитовой духовой секции Франтишка Копы. Это был прекрасный концерт в ныне уже несуществующем клубе «Астория». Упомянутые IMT Smile выступали там бесчисленное количество раз, так же, как, например, группа Горки же Слиже. Публика хотела их видеть. Потом к этому присоединились исполнители хип-хоп. А затем появились проекты, которые, как мы считали, нужно привозить, возможно, даже больше для британской публики, чем для словаков. Это были джазовые концерты, прекрасно работали проекты World Music. Мы привозили ансамбль «Лучница». Это было великолепно.

0: Мероприятие, куда пришла не только наша община, но и британцы. Очень хорошо работал покойный Мекиш Бирка, который тоже приезжал множество раз. И это уже было то время, когда я уже смог себе сказать: «Да, все это имеет смысл. Мы привезли словацкую музыку не ради одного концерта, мы оставили там свой след. Произошла диффузия, взаимное проникновение нашего музыкального мира с британским. Возникали связи, выпускались совместные альбомы, завязывалась дружба, развивалось сотрудничество. Думаю, это как здание, которая выросла на фундаменте того самого первого замысла 2003 года, когда мы устраивали первый концерт».
1: Наша песенка «Савала», не будет это такой лавки, драга.

0: Несмотря на то, что Штефан Краснянский уже вернулся в Словакию, но, так сказать, экспорт словацких и чешских артистов в Лондон продолжается.
1: Видение такое – продолжать организовывать концерты так же, как до сих пор, раз в месяц или два. Хотя чешско-словацкая община в Британии сейчас значительно меньше, все равно есть смысл вывозить туда новые музыкальные проекты. Мы готовим примерно 10 проектов в год, которые отправляем в Британию и работаем также в направлении Чехии.
0: В этом году, помимо других концертов, Пишта готовит и один рекордный. В сентябре в Лондоне в 15-й раз состоится концерт группы «Empty Smile». Больше концертов там пока не давал ни один словацкий или чешский исполнитель.
2: «Empty Smile» – это феномен.
1: «Empty Smile» – это феномен. Сейчас ситуация такая, что люди часто прилетают в Британию, в Лондон, специально на этот концерт. Многие из них – это те, кто присутствовал на лондонских концертах группы 15 или 20 лет тому назад. И хотя теперь у них семьи, работа в Словакии или Чехии, они с удовольствием проводят выходные со своим любимым исполнителем, гуляют по тем же улочкам, встречают знакомых в Лондоне. «Empty Smile» — это была группа, которая всегда с радостью приезжала к нам в Лондон и, на мой взгляд, создала там очень сильную базу поклонников. «Смайлы», если не каждый год, то раз в два года обязательно приезжали. И вот теперь мы везем их впервые в зал O2 Shepherd's Bush Empire – прекрасное старое здание бывшего театра, переоборудованное в концертный зал. Мы рады, что смогли его заполучить. Это будет большая, красивая праздничная точка в нашей многолетней совместной истории. 19 сентября в 19:00 верю, что зал O2 Shepherd's Bush Empire снова будет принадлежать словакам и всем нашим близким и друзьям, и что мы вместе прекрасно проведем этот вечер.

Уважаемые слушатели, наша воскресная программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Эва Меделска и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо! Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Эва Медельска. В начале выпуска несколько слов о содержании нашей воскресной программы. Начнем мы ее по традиции с передачи по вашим письмам «Обратная связь». Затем откроем традиционную воскресную музыкальную страничку, в которой расскажем о Штефане Краснянском, известном как Пишта или Пиштер, и организуемых им выступлениях словацких исполнителей в Лондоне. Материал к сегодняшней музыкальной страничке подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такую программу мы подготовили для нашего воскресного выпуска. Друзья, надеемся, что включенные в нее сюжеты вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, начинаем передачу нашей традиционной воскресной рубрики «Обратная связь», посвященную вашим письмам. Сегодня мы поговорим о викторине, тематических передачах и проектах Международного радио Словакии, о ваших сообщениях, полученных нашей редакцией, и о ваших рапортах. Итак, сначала мне хотелось бы еще раз напомнить вам о цикле передач, заглавленном «Окно в мир», в котором мы рассказываем о городах-побратимах. Этот проект, который, как вам известно, продолжается и в новом 2026 году. Премьера очередной части проекта «Окно в мир», речь в котором шла об побратимских отношениях словацкого поселка Будмерицы и румынского города Надлак, вышла в эфир в субботу 23 мая. Премьеру следующей части проекта мы будем передавать 21 июня. В ней мы расскажем о сотрудничестве словацкого поселка Семерово и очень интересного чешского городка Шатов, расположенного в Южной Моравии, на самой границе с Австрией. К эфиру эту программу готовит наш коллега Андрей Шевченко в сотрудничестве с журналистами «Радио Регина». «Окно в мир» — это интересный и познавательный цикл. Обязательно слушайте эти передачи. Еще одним важным проектом Международного радио Словакии в этом году является цикл передач, посвященных столетию радиовещания в Словакии. Передачи цикла выходят в последние выходные каждого месяца. И вчера, в субботу 30 марта, вышла очередная часть цикла, в которой мы рассказали о научных и спортивных передачах словацкого радио. Теперь несколько слов о викторине Международного радио Словакии, посвященной словацким курортам «Целебные воды Словакии». На прошлой неделе ответ на вопрос четвертого тура, в котором мы рассказывали о словацком курорте Бордеевские купели, пришел только один – от Тамары Гончаровой из Екатеринбурга. Видимо, все те, кто хотел поучаствовать в викторине по четвертой части, это сделали. А поскольку месяц заканчивается, Тамара Гончарова, видимо, стала последней участницей, приславшей свой ответ на вопрос четвертого тура. Хотя, с другой стороны, если кто-то из вас успеет прислать ответ сегодня до 24:00, у него тоже появится шанс побороться за победу. Жеребьевку и объявление победителя четвертого тура мы проведем на следующей неделе, 6 числа, то есть в первую субботу июня. Хочу добавить, что на следующей неделе в здании Словацкого радио будет проведена и специальная жеребьевка среди всех слушателей Международного радио Словакии, правильно ответивших на вопрос четвертого тура, в которой будет разыграна путевка на курорт Бордеевские купели. О результатах специальной жеребьевки мы вам обязательно сообщим, а пока будем надеяться, что кому-то из вас, наши дорогие слушатели, на этот раз улыбнется счастье. И снова заранее хочу обратиться ко всем слушателям, планирующим принимать участие в викторине 2026 года. Обязательно внимательно прослушайте передачу, поскольку только в ней вы найдете правильный и точный ответ на вопрос очередного тура. Ведь даже на первый взгляд незначительная неточность в ответе может стать помехой в борьбе за приз. И не забывайте, пожалуйста, указывать в ответе на вопросы викторины свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в розыгрыше и получение приза. Еще немного вернусь к теме возвращенных посылок с призами. По вопросу посылки Ирины Ашаровой из Новосибирска, которая в июне прошлого года по неизвестной нам причине не получила приз за победу во втором туре викторины 2025 года, ответа от почты у нас пока нет. В целом, в настоящий момент, также по информации, полученной нами от Словацкой почты, снова принимаются почтовые отправления в страны Ближнего Востока, Персидского залива и Средней Азии. В этих регионах только один наш слушатель из Таджикистана принимает участие в викторине. Так что если в следующем розыгрыше он станет победителем, свой приз он обязательно получит. А теперь я хотел бы зачитать письмо нашего относительно нового, но уже ставшего постоянным и верным слушателем Эрика Оливана Ороса из Испании. Несмотря на свой возраст, а это совсем молодой человек, еще подросток, он является большим энтузиастом коротковолнового приема и даже занял первое место во всемирном конкурсе слушателей коротковолновых радиостанций World SWL Contest. Писать по-русски он пока не решается и пишет по-испански с переводом на английский язык. Я позволю себе процитировать некоторые отрывки из его большого письма. Дорогие друзья из Международного радио Словакии, меня зовут Эрик, я пишу вам из Утеба, Сарагоса, Испания. Я очень увлеченный слушатель коротковолнового диапазона и с огромным удовольствием посылаю свой отчет о приеме вашей передачи на русском языке от 23 мая 2026 года. Далее Эрик сообщает о том, каким оборудованием он пользуется, детально описывает качество приема, перечисляет сюжеты программы, вызвавшие его интерес. Заканчивает свое письмо Эрик словами: большое спасибо за такую познавательную интересную передачу. С нетерпением жду вашего ответа из Братиславы. Эрик Оливан Орос, Утеба, Сарагоса, Испания, 73. И наилучшие пожелания всей команде российской редакции. Кстати, в своем сообщении Эрик обращает наше внимание на Всемирный день без табака 2026 года. Он, в частности, ссылаясь на данные инициативы Tobacco Atlas, приводит неутешительную статистику, связанную с курением и вызванным ими болезнями. Вот что он пишет. Ежегодно от курения в Испании умирает 49 510 человек, а ежегодные затраты на лечение заболеваний, связанных с курением в Испании, составляют астрономическую сумму в 17,5 миллиардов евро. Употребление табака продолжает оставаться эпидемией в Испании. Бездействие правительства перед лицом табачной эпидемии защищает табачную промышленность в Испании, в то время как число смертей растет с каждым годом. Сторонники более здорового общества должны добиваться внедрения научно обоснованных передовых методов борьбы с табакокурением, чтобы добиться перемен и уменьшить негативные последствия употребления табака. Распространенность курения среди взрослых в Испании в возрасте старше 15 лет на 2025 год составляют среди мужчин 22,4%, среди женщин 20,8%. Распространенность курения среди подростков и молодежи в возрасте от 10 до 14 лет, это данные за 2023 год, в Испании среди мальчиков 3,5%, среди девочек 5,1%. Если к этому добавить потребление бездымного табака взрослыми в Испании, снюс, жевательный табак, гудху, то картина получается совсем нерадужная. Смертность от употребления табака в Испании составляет у мужчин 17,95% и у женщин 4,7%. То есть 11,14% всех смертей в Испании вызваны употреблением табака. Курение – это не просто вредная привычка. Это реальная опасность для ваших легких. Оно также оставляет стойкий запах, от него желтеют зубы. Оно ускоряет старение кожи и даже увеличивает риск развития псориаза. Табак оставляет видимые и невидимые следы. Пишет Эрик и далее интересуется, как с этим делом, с этим вопросом обстоят дела в Словакии. Да, действительно, сегодня Всемирный день без табака. Его тема в этом году звучит так: «Сорвать маску привлекательности против никотиновой и табачной зависимости». Если посмотреть на Словакию, то картина очень конкретная и совсем не абстрактная. По данным того же международного проекта Tobacco Atlas, в стране ежегодно из-за курения умирает более 7200 человек. Это примерно 13% всех смертей в Словакии. Экономическая цена тоже огромна. Совокупные затраты, связанные с лечением болезней и преждевременной смертностью из-за курения оцениваются более чем в 2 миллиарда евро в год. И это не говоря уже о том, что деньги, которые семьи тратят на сигареты, уходят из семейного бюджета, а не на образование, здоровье или отдых. В Словакии курение легально с некоторыми ограничениями в отношении табачных изделий. Покупка сигарет через торговые автоматы запрещена. Импорт сигарет для торговли разрешен только при наличии соответствующей импортной лицензии. Предупреждения о вреде для здоровья на сигаретных пачках обязательны. Минимальный законный возраст для покупки сигарет составляет 18 лет. И существуют законодательные ограничения на курение в общественных местах. Действует полный запрет на все формы рекламы сигарет. Сигареты облагаются налогом по общей ставке 76,69%, включая специальный акцент. Акцизный налог в размере 37,02%. По данным организации Tobacco Atlas и Global State of Tobacco Harm Reduction, глобальное состояние снижения вреда от табакокурения, опубликованным в конце 2025 года, в Словакии насчитывалось приблизительно 1,4 миллиона курящих, что составляет 18,8% взрослого населения в возрасте от 15 лет. Среди мужчин этот показатель составляет 21,7%. А среди женщин 15,9%. Для сравнения, в 2022 году общий показатель курения среди взрослого населения страны составлял 30,3%. Особенно тревожный сигнал – это молодежь. По тем же данным, среди детей от 10 до 14 лет в Словакии курят около 10-11% и мальчики, и девочки. То есть каждый десятый ребенок в этом возрасте уже знаком с табаком не понаслышке. В странах, где есть данные, дети в среднем в 9 раз чаще, чем взрослые, пользуются вейпами. Почему так происходит? Потому что индустрия работает очень тонко. Яркие вкусы, сладкие ароматизаторы, стильные дизайн устройства, агрессивная реклама в соцсетях. Все это создают иллюзию модного гаджета, а не медицинской проблемы, но за красивой упаковкой все тот же никотин, вызывающий зависимость, и аэрозоли, которые далеко не безвредны для легких подростка, который еще растет. Именно поэтому стоит особо обращать внимание на то, что вейпинг следует позиционировать как менее вредный вариант получения никотина, чем обычные сигареты, с постепенным полным отказом от курения или вейпинга, и только для существующих курильщиков, а ни в коем случае с его помощью не вовлекать новых, прежде всего подростков. Есть еще один менее заметный, но очень материальный след табака – экологический. В Словакии, по оценкам, ежегодно выбрасывается свыше 1000 тонн окурков. Это токсичный мусор, который разлагается годами, попадает в почву и воду. Так что сигарета – это не только личный выбор, но и нагрузка на общую среду, в которой мы живем. Всемирный день без табака – это не просто один день героического воздержания, а повод задуматься о том, что мы считаем нормальным в своей повседневности. Курение давно перестало быть привычкой поколения родителей и все больше смещается в сторону подростков и молодых взрослых, именно туда, куда целенаправленно и смотрит маркетинг. Как человек, сам куривший более 25 лет, хочу добавить, что если вы курите, то этот день может стать удобной точкой, чтобы хотя бы попробовать сделать паузу, поговорить с врачом, узнать о программах отказа от курения и никотинозаместительной терапии. А если вы не курите, то, возможно, сегодня тот самый момент, когда стоит поддержать близкого человека, который давно уже говорит, надо бы бросить эту вредную привычку. Ну вот, уважаемые слушатели, на этом я закончу сегодняшнюю передачу по вашим письмам. Пишите нам, спрашивайте, предлагайте, рассказывайте свои истории. Все ваши сообщения, друзья, очень нужны и полезны нам. Мы всегда с радостью и вниманием их читаем и обязательно постараемся дать как можно более полные и содержательные ответы на все ваши вопросы. Ждем ваших сообщений. Друзья, наша программа продолжается, и на очереди воскресная музыкальная страничка.
0: Музыкальные перекрестки.
2: Штефан Краснянский, которого многие знают под псевдонимом Пишта или Пиштер, уже более 20 лет, так сказать, экспортирует словацкое и чешское музыкальное искусство в Великобританию. В этом году он готовит в Лондоне большое событие. Уже 15-й по счету концерт группы «Empty Smile». Новый рекорд по числу концертов в Лондоне группа установит в сентябре. Где именно, скажем чуть позже. А для начала Пишта расскажет, как он сам впервые оказался в Англии.
3: Целой этой гудобной, а кто можем так назвать, карьере?
1: Всей этой музыкальной, если можно так сказать, карьере предшествовала учеба в Братиславе. Вообще-то по образованию я специалист по охране окружающей среды. Ну а вскоре после окончания учебы я открыл маленький магазин виниловых дисков с альтернативной музыкой. Поскольку магазин был в моем родном городе, в Поважской Быстрице, то и месячные обороты продажи этому соответствовали. Так что через год деньги закончились, как и попытка создать независимый магазин и сеть продаж дисков в Словакии. И мне пришлось искать работу. В 2000 году я впервые уехал в Лондон на разведку, как турист, просто посмотреть. Вскоре подал заявление на получение студенческой визы, начал учиться. А в 2003 году, когда стало ясно, что я хотел бы остаться в Лондоне на более длительное время, я оформил бизнес-визу и основал агентство «Пиштер». Я тогда совершенно не надеялся и не рассчитывал, что это будет агентство, которое проработает более 2 десятилетий.
2: Сегодня дела у агентства идут отлично, но вначале все было не совсем просто.
1: У нас до недавнего времени не было постоянного словацкого культурного центра в Британии. Сейчас он работает при посольстве. Но если вы хотели привести какого-то словацкого исполнителя, или если хотели увидеть концерт словацкого исполнителя, нам приходилось привозить его самим. Это было время, когда посольство...

там, где и представить себе не могли, что смогут встретить земляков. И вдруг они оказываются как бы в своем маленьком анклаве, в сообществе словаков, где чувствуют себя как дома. Атмосфера была потрясающая.

0: Группа «Видик» стала первой словацкой группой, выступившей с концертом в Лондоне. О том, как тогда жила словацкая община, рассказывает Пишта Краснянский.
1: Я бы сам поведал, что это такая здравая судорожность.
2: Я бы сказал, что это была настоящая здоровая сплоченность. По сравнению, например, с польской общиной, которая была намного больше и сильнее. Нас было не так много, и, на мой взгляд, часть общины держалась ближе к своим землякам. Но другие приезжали, скажем, из-за языка, учебы или карьеры. Пытались как-то встроиться в британскую жизнь. Поэтому чаще общались с британцами. Но так или иначе, раз в месяц каждый находил время прийти в субботу вечером на концерт, встретить земляков и выпить чешского или словацкого пива. Это была уникальная атмосфера, ты вроде бы в совершенно чужом мире, а на пару часов, словно по волшебству, переступив порог клуба, оказываешься в каком-нибудь словацком городе.
0: Концертов становилось все больше. Сейчас их уже более 300, какими были первые.
1: По «Видику» пришел Рихард Мюллер.
2: После группы «Видик» приехал Рихард Мюллер с сопровождением в составе группы IMT Smile и в Кибитовой духовой секции Франтишка Копы. Это был прекрасный концерт в ныне уже несуществующем клубе «Астория». Упомянутые IMT Smile выступали там бесчисленное количество раз, так же, как, например, группа «Горки же Слижи». Публика хотела их видеть. Потом к этому присоединились исполнители хип-хоп. А затем появились проекты, которые, как мы считали, нужно привозить, возможно, даже больше для британской публики, чем для словаков. Это были джазовые концерты, прекрасно работали проекты World Music. Мы привозили ансамбль «Лучница». Это было великолепное мероприятие, куда пришла не только наша община, но и британцы. Очень хорошо работал покойный Мекиш Бирка, который тоже приезжал множество раз. И это уже было то время, когда я уже смог себе сказать: «Да, все это имеет смысл». Мы привезли словацкую музыку не ради одного концерта, мы оставили там свой след. Произошла диффузия, взаимное проникновение нашего музыкального мира с британским. Возникали связи, выпускались совместные альбомы, завязывалась дружба, развивалось сотрудничество. Думаю, это как здание, которое выросло на фундаменте того самого первого замысла 2003 года, когда мы устраивали первый концерт.
3: Дальше песенка «Савала». Не будет это так легко, дорогая.

0: Несмотря на то, что Штефан Краснянский уже вернулся в Словакию, но, так сказать, экспорт словацких и чешских артистов в Лондон продолжается.
1: Видение такое – продолжать организовывать концерты так же, как до сих пор, раз в месяц или два. Хотя чешско-словацкая община в Британии сейчас значительно меньше, все равно есть смысл вывозить туда новые музыкальные проекты. Мы готовим примерно 10 проектов в год, которые отправляем в Британию и работаем также в направлении Чехии.
0: В этом году, помимо других концертов, Пишта готовит и один рекордный. В сентябре в Лондоне в 15-й раз состоится концерт группы «Empty Smile». Больше концертов там пока не давал ни один словацкий или чешский исполнитель.
2: «Empty Smile» – феномен.
1: «Empty Smile» – это феномен. Сейчас ситуация такая, что люди часто прилетают в Британию, в Лондон, специально на этот концерт. Многие из них – это те, кто присутствовал на лондонских концертах группы 15 или 20 лет тому назад. И хотя теперь у них семьи, работа в Словакии или Чехии, они с удовольствием проводят выходные со своим любимым исполнителем, гуляют по тем же улочкам, встречают знакомых в Лондоне. «Empty Smile» — это была группа, которая всегда с радостью приезжала к нам в Лондон и, на мой взгляд, создала там очень сильную базу поклонников. «Смайлы», если не каждый год, то раз в два года обязательно приезжали. И вот теперь мы везем их впервые в зал O2 Shepherd's Bush Empire – прекрасное старое здание бывшего театра, переоборудованное в концертный зал. Мы рады, что смогли его заполучить. Это будет большая, красивая праздничная точка в нашей многолетней совместной истории. 19 сентября в 19:00 верю, что зал O2 Shepherd's Bush Empire снова будет принадлежать словакам и всем нашим близким и друзьям, и что мы вместе прекрасно проведем этот вечер. Добро

Уважаемые слушатели, наша воскресная программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Эва Меделска и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо! Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Эва Медельская. В начале выпуска несколько слов о содержании нашей воскресной программы. Начнем мы ее по традиции с передачи по вашим письмам «Обратная связь». Затем откроем традиционную воскресную музыкальную страничку, в которой расскажем о Штефане Краснянском, известном как Пишта или Пиштер, и организуемых им выступлениях словацких исполнителей в Лондоне. Материал к сегодняшней музыкальной страничке подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такую программу мы подготовили для нашего воскресного выпуска. Друзья, надеемся, что включенные в нее сюжеты вам понравятся. Вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, начинаем передачу нашей традиционной воскресной рубрики «Обратная связь», посвященную вашим письмам. Сегодня мы поговорим о викторине, тематических передачах и проектах Международного радио Словакии, о ваших сообщениях, полученных нашей редакцией, и о ваших рапортах. Итак, сначала мне хотелось бы еще раз напомнить вам о цикле передач о заглавленном «Окно в мир», в котором мы рассказываем о городах-побратимах. Этот проект, который, как вам известно, продолжается и в новом 2026 году. Премьера очередной части проекта «Окно в мир», речь в котором шла об побратимских отношениях словацкого поселка Будмерице и румынского города Надлак, вышла в эфир в субботу 23 мая. Премьеру следующей части проекта мы будем передавать 21 июня. В ней мы расскажем о сотрудничестве словацкого поселка Семерово и очень интересного чешского городка Шатов, расположенного в Южной Моравии, на самой границе с Австрией. К эфиру эту программу готовит наш коллега Андрей Шевченко в сотрудничестве с журналистами радио «Регина». «Окно в мир» — это интересный и познавательный цикл. Обязательно слушайте эти передачи. Еще одним важным проектом Международного радио Словакии в этом году является цикл передач, посвященных столетию радиовещания в Словакии. Передачи цикла выходят в последние выходные каждого месяца. И вчера, в субботу 30 марта, вышла очередная часть цикла, в которой мы рассказали о научных и спортивных передачах словацкого радио. Теперь несколько слов о викторине Международного радио Словакии, посвященной словацким курортам «Целебные воды Словакии». На прошлой неделе ответ на вопрос четвертого тура, в котором мы рассказывали о словацком курорте Бордеевские купели, пришел только один – от Тамары Гончаровой из Екатеринбурга. Видимо, все те, кто хотел поучаствовать в викторине по четвертой части, это сделали. А поскольку месяц заканчивается, Тамара Гончарова, видимо, стала последней участницей, приславшей свой ответ на вопрос четвертого тура. Хотя, с другой стороны, если кто-то из вас успеет прислать ответ сегодня до 24.00, у него тоже появится шанс побороться за победу. Жеребьевку и объявление победителя четвертого тура мы проведем на следующей неделе, 6 числа, то есть в первую субботу июня. Хочу добавить, что на следующей неделе в здании Словацкого радио будет проведена и специальная жеребьевка среди всех слушателей Международного радио Словакии, правильно ответивших на вопрос четвертого тура, в которой будет разыграна путевка на курорт Бордеевские купели. О результатах специальной жеребьевки мы вам обязательно сообщим, а пока будем надеяться, что кому-то из вас, наши дорогие слушатели, на этот раз улыбнется счастье. И снова заранее хочу обратиться ко всем слушателям, планирующим принимать участие в викторине 2026 года. Обязательно внимательно прослушайте передачу, поскольку только в ней вы найдете правильный и точный ответ на вопрос очередного тура. Ведь даже на первый взгляд незначительная неточность в ответе может стать помехой в борьбе за приз. И не забывайте, пожалуйста, указывать в ответе на вопросы викторины свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в розыгрыше и получение приза. В еще немного вернусь к теме возвращенных посылок с призами. По вопросу посылки Ирины Ашаровой из Новосибирска, которая в июне прошлого года по неизвестной нам причине не получила приз за победу во втором туре викторины 2025 года, ответа от почты у нас пока нет. В целом, в настоящий момент, также по информации, полученной нами от Словацкой почты, снова принимаются почтовые отправления в страны Ближнего Востока, Персидского залива и Средней Азии. В этих регионах только один наш слушатель из Таджикистана принимает участие в викторине. Так что, если в следующем розыгрыше он станет победителем, свой приз он обязательно получит. А теперь я хотел бы зачитать письмо нашего относительно нового, но уже ставшего постоянным и верным слушателем Эрика Оливана Ороса из Испании. Несмотря на свой возраст, а это совсем молодой человек, еще подросток, он является большим энтузиастом коротковолнового приема и даже занял первое место во всемирном конкурсе слушателей коротковолновых радиостанций World SWL Contest. Писать по-русски он пока не решается и пишет по-испански с переводом на английский язык. Я позволю себе процитировать некоторые отрывки из его большого письма. Дорогие друзья из Международного радио Словакии. Меня зовут Эрик, я пишу вам из Утеба, Сарагоса, Испания. Я очень увлеченный слушатель коротковолнового диапазона и с огромным удовольствием посылаю свой отчет о приеме вашей передачи на русском языке от 23 мая 2026 года. Далее Эрик сообщает о том, каким оборудованием он пользуется, детально описывает качество приема, перечисляет сюжеты программы, вызвавшие его интерес. Заканчивает свое письмо Эрик словами. Большое спасибо за такую познавательную интересную передачу. С нетерпением жду вашего ответа из Братиславы. Эрик Оливан Орос, Утеба, Сарагоса, Испания, 73. И наилучшие пожелания всей команде российской редакции. Кстати, в своем сообщении Эрик обращает наше внимание на Всемирный день без табака 2026 года. Он, в частности, ссылаясь на данные инициативы Tobacco Atlas, приводит неутешительную статистику, связанную с курением и вызванным ими болезнями. Вот что он пишет. Ежегодно от курения в Испании умирает 49 510 человек, а ежегодные затраты на лечение заболеваний, связанных с курением в Испании, составляют астрономическую сумму в 17,5 миллиардов евро. Употребление табака продолжает оставаться эпидемией в Испании. Бездействие правительства перед лицом табачной эпидемии защищает табачную промышленность в Испании, в то время как число смертей растет с каждым годом. Сторонники более здорового общества должны добиваться внедрения научно обоснованных передовых методов борьбы с табакокурением, чтобы добиться перемен и уменьшить негативные последствия употребления табака. Распространенность курения среди взрослых в Испании в возрасте старше 15 лет на 2025 год составляет среди мужчин 22,4%, среди женщин 20,8%. Распространенность курения среди подростков и молодежи в возрасте от 10 до 14 лет, это данные за 2023 год, в Испании среди мальчиков 3,5%, среди девочек 5,1%. Если к этому добавить потребление бездымного табака взрослыми в Испании, снюс, жевательный табак, гудху, то картина получается совсем нерадужная. Смертность от употребления табака в Испании составляет у мужчин 17,95% и у женщин 4,7%. То есть 11,14% всех смертей в Испании вызваны употреблением табака. Курение – это не просто вредная привычка. Это реальная опасность для ваших легких, оно также оставляет стойкий запах, от него желтеют зубы, оно ускоряет старение кожи и даже увеличивает риск развития псориаза. Табак оставляет видимые и невидимые следы, пишет Эрик, и далее интересуется, как с этим делом, с этим вопросом обстоят дела в Словакии. Да, действительно, сегодня Всемирный день без табака. Его тема в этом году звучит так – сорвать маску привлекательности против никотиновой и табачной зависимости. Если посмотреть на Словакию, то картина очень конкретная и совсем не абстрактная. По данным того же международного проекта Tobacco Atlas, в стране ежегодно из-за курения умирает более 7200 человек. Это примерно 13% всех смертей в Словакии. Экономическая цена тоже огромна. Совокупные затраты, связанные с лечением болезни и преждевременной смертностью из-за курения оцениваются более чем в 2 миллиарда евро в год. И это не говоря уже о том, что деньги, которые семьи тратят на сигареты, уходят из семейного бюджета, а не на образование, здоровье или отдых. В Словакии курение легально с некоторыми ограничениями в отношении табачных изделий. Покупка сигарет через торговые автоматы запрещена. Импорт сигарет для торговли разрешен только при наличии соответствующей импортной лицензии. Предупреждения о вреде для здоровья на сигаретных пачках обязательны. Минимальный законный возраст для покупки сигарет составляет 18 лет. И существуют законодательные ограничения на курение в общественных местах. Действует полный запрет на все формы рекламы сигарет. Сигареты облагаются налогом по общей ставке 76,69%, включая специальный акцизный налог в размере 37,02%. По данным организации Tobacco Atlas и Global State of Tobacco Harm Reduction, глобальное состояние снижения вреда от табакокурения, опубликованным в конце 2025 года, в Словакии насчитывалось приблизительно 1,4 миллиона курящих, что составляет 18,8% взрослого населения в возрасте от 15 лет. Среди мужчин этот показатель составляет 21,7%, а среди женщин 15,9%. Для сравнения, в 2022 году общий показатель курения среди взрослого населения страны составлял 30,3%. Особенно тревожный сигнал – это молодежь. По тем же данным, среди детей от 10 до 14 лет в Словакии курят около 10-11% и мальчики, и девочки. То есть каждый десятый ребенок в этом возрасте уже знаком с табаком не понаслышке. В странах, где есть данные, дети в среднем в 9 раз чаще, чем взрослые, пользуются вейпами. Почему так происходит? Потому что индустрия работает очень тонко. Яркие вкусы, сладкие ароматизаторы, стильные дизайн устройства, агрессивная реклама в соцсетях. Все это создает иллюзию модного гаджета, а не медицинской проблемы. Но за красивой упаковкой все тот же никотин, вызывающий зависимость, и аэрозоли, которые далеко не безвредны для легких подростка, который еще растет. Именно поэтому стоит особо обращать внимание на то, что вейпинг следует позиционировать как менее вредный вариант получения никотина, чем обычные сигареты, с постепенным полным отказом от курения или вейпинга, и только для существующих курильщиков, а ни в коем случае с его помощью не вовлекать новых, прежде всего подростков. Есть еще один менее заметный, но очень материальный след табака, экологический. В Словакии, по оценкам, ежегодно выбрасывается свыше 1000 тонн окурков. Это токсичный мусор, который разлагается годами, попадает в почву и воду. Так что сигарета – это не только личный выбор, но и нагрузка на общую среду, в которой мы живем. Всемирный день без табака – это не просто один день героического воздержания, а повод задуматься о том, что мы считаем нормальным в своей повседневности. Курение давно перестало быть привычкой поколения родителей и все больше смещается в сторону подростков и молодых взрослых, именно туда, куда целенаправленно и смотрит маркетинг. Как человек, сам куривший более 25 лет, хочу добавить, что если вы курите, то этот день может стать удобной точкой, чтобы хотя бы попробовать сделать паузу, поговорить с врачом, узнать о программах отказа от курения и никотинозаместительной терапии. А если вы не курите, то, возможно, сегодня тот самый момент, когда стоит поддержать близкого человека, который давно уже говорит, надо бы бросить эту вредную привычку. Ну вот, уважаемые слушатели, на этом я закончу сегодняшнюю передачу по вашим письмам. Пишите нам, спрашивайте, предлагайте, рассказывайте свои истории. Все ваши сообщения, друзья, очень нужны и полезны нам. Мы всегда с радостью и вниманием их читаем и обязательно постараемся дать как можно более полные и содержательные ответы на все ваши вопросы. Ждем ваших сообщений. Друзья, наша программа продолжается, и на очереди воскресная музыкальная страничка.
2: Музыкальные перекрестки.
3: Штефан Краснянский, которого многие знают под псевдонимом Пишта или Пиштер, уже более 20 лет, так сказать, экспортирует словацкое и чешское музыкальное искусство в Великобританию. В этом году он готовит в Лондоне большое событие. Уже 15-й по счету концерт группы «I'm T. Smile». Новый рекорд по числу концертов в Лондоне группа установит в сентябре. Где именно, скажем чуть позже. А для начала Пишта расскажет, как он сам впервые оказался в Англии.
4: Целой этой гудобной, а кто можем так назвать, карьере?
1: Всей этой музыкальной, если можно так сказать, карьере предшествовала учеба в Братиславе. Вообще-то по образованию я специалист по охране окружающей среды. Ну а вскоре после окончания учебы я открыл маленький магазин виниловых дисков с альтернативной музыкой. Поскольку магазин был в моем родном городе, в Поважской Быстрице, то и месячные обороты продажи этому соответствовали. Так что через год деньги закончились, как и попытка создать независимый магазин и сеть продаж дисков в Словакии. И мне пришлось искать работу. В 2000 году я впервые уехал в Лондон на разведку, как турист, просто посмотреть. Вскоре подал заявление на получение студенческой визы, начал учиться. А в 2003 году, когда стало ясно, что я хотел бы остаться в Лондоне на более длительное время, я оформил бизнес-визу и основал агентство «Пиштер». Я тогда совершенно не надеялся и не рассчитывал, что это будет агентство, которое проработает более 2 десятилетий.
3: Сегодня дела у агентства идут отлично, но вначале все было не совсем просто.
1: У нас до недавнего времени не было постоянного словацкого культурного центра в Британии. Сейчас он работает при посольстве. Но если вы хотели привести какого-то словацкого исполнителя, или если хотели увидеть концерт словацкого исполнителя, нам приходилось привозить его самим. Это было время, когда, по сути, еще толком не летали, поэтому поездка в Британию – это 24 часа в автобусе, оформление документов, выездные бумаги и так далее. И эти ребята потом там оставались месяцами, а некоторые годами, не имея возможности попасть домой. Ну и, конечно, в такой обстановке появляется тоска по дому. И мы просто сказали себе, попробуем организовать что-то. На принтере напечатали билеты. Так, у нас в Electric Ballroom в Camden Town, месте, где зарождался панк, выступала группа Видик. И на их выступление пришло 500 человек. Мы увидели, что происходит с ребятами, когда они выступают там, где и представить себе не могли, что смогут встретить земляков. И вдруг они оказываются как бы в своем маленьком анклаве, в сообществе словаков, где чувствуют себя как дома. Атмосфера была потрясающая.

0: Группа «Видек» стала первой словацкой группой, выступившей с концертом в Лондоне. О том, как тогда жила словацкая община, рассказывает Пишта Краснянский.
1: Я бы сам поведал, что это такая здравая судорожность.
2: Я бы сказал, что это была настоящая здоровая сплоченность. По сравнению, например, с польской общиной, которая была намного больше и сильнее. Нас было не так много, и, на мой взгляд, часть общины держалась ближе к своим землякам. Но другие приезжали, скажем, из-за языка, учебы или карьеры. Пытались как-то встроиться в британскую жизнь. Поэтому чаще общались с британцами. Но так или иначе, раз в месяц каждый находил время прийти в субботу вечером на концерт, встретить земляков и выпить чешского или словацкого пива. Это была уникальная атмосфера, ты вроде бы в совершенно чужом мире, а на пару часов, словно по волшебству, переступив порог клуба, оказываешься в каком-нибудь словацком городе.
0: Концертов становилось все больше. Сейчас их уже более 300, какими были первые.
2: После группы «Видек» приехал Рихард Мюллер с сопровождением в составе группы IMT Smile и в кибитовой духовой секции Франтишка Копы. Это был прекрасный концерт в ныне уже несуществующем клубе «Астория». Упомянутые IMT Smile выступали там бесчисленное количество раз, так же, как, например, группа «Горки же Слижи». Публика хотела их видеть. Потом к этому присоединились исполнители хип-хоп. А затем появились проекты, которые, как мы считали, нужно привозить, возможно, даже больше для британской публики, чем для словаков. Это были джазовые концерты, прекрасно работали проекты World Music. Мы привозили ансамбль «Лучница». Это было великолепное мероприятие, куда пришла не только наша община, но и британцы. Очень хорошо работал покойный Мекиш Бирка, который тоже приезжал множество раз. И это уже было то время, когда я уже смог себе сказать: «Да, все это имеет смысл». Мы привезли словацкую музыку не ради одного концерта, мы оставили там свой след. Произошла диффузия, взаимное проникновение нашего музыкального мира с британским. Возникали связи, выпускались совместные альбомы, завязывалась дружба, развивалось сотрудничество. Думаю, это как здание, которое выросло на фундаменте того самого первого замысла 2003 года, когда мы устраивали первый концерт.
3: Наша песенка «Савала». Не будет это так легко, дорогая.

0: Несмотря на то, что Штефан Краснянский уже вернулся в Словакию, но, так сказать, экспорт словацких и чешских артистов в Лондон продолжается.
1: Видение такое – продолжать организовывать концерты так же, как до сих пор, раз в месяц или два. Хотя чешско-словацкая община в Британии сейчас значительно меньше, все равно есть смысл вывозить туда новые музыкальные проекты. Мы готовим примерно 10 проектов в год, которые отправляем в Британию и работаем также в направлении Чехии.
0: В этом году, помимо других концертов, Пишта готовит и один рекордный. В сентябре в Лондоне в 15-й раз состоится концерт группы «Empty Smile». Больше концертов там пока не давал ни один словацкий или чешский исполнитель.
2: «Empty
1: Smile» — это феномен. Сейчас ситуация такая, что люди часто прилетают в Британию, в Лондон, специально на этот концерт. Многие из них — это те, кто присутствовал на лондонских концертах группы 15 или 20 лет тому назад. И хотя теперь у них семьи, работа в Словакии или Чехии, они с удовольствием проводят выходные со своим любимым исполнителем, гуляют по тем же улочкам, встречают знакомых в Лондоне. «Empty Smile» — это была группа, которая всегда с радостью приезжала к нам в Лондон и, на мой взгляд, создала там очень сильную базу поклонников. «Смайлы», если не каждый год, то раз в два года обязательно приезжали. И вот теперь мы везем их впервые в зал O2 Shepherd's Bush Empire – прекрасное старое здание бывшего театра, переоборудованное в концертный зал. Мы рады, что смогли его заполучить. Это будет большая, красивая праздничная точка в нашей многолетней совместной истории. 19 сентября в 19:00 верю, что зал O2 Shepherd's Bush Empire снова будет принадлежать словакам и всем нашим близким и друзьям, и что мы вместе прекрасно проведем этот вечер. Добро

Уважаемые слушатели, наша воскресная программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Эва Меделска и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо! Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Эва Медельская. В начале выпуска несколько слов о содержании нашей воскресной программы. Начнем мы ее по традиции с передачи по вашим письмам «Обратная связь». Затем откроем традиционную воскресную музыкальную страничку, в которой расскажем о Штефане Краснянском, известном как Пишта или Пиштер, и организуемых им выступлениях словацких исполнителей в Лондоне. Материал к сегодняшней музыкальной страничке подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такую программу мы подготовили для нашего воскресного выпуска. Друзья, надеемся, что включенные в нее сюжеты вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, начинаем передачу нашей традиционной воскресной рубрики «Обратная связь», посвященную вашим письмам. Сегодня мы поговорим о викторине, тематических передачах и проектах Международного радио Словакии, о ваших сообщениях, полученных нашей редакцией, и о ваших рапортах. Итак, сначала мне хотелось бы еще раз напомнить вам о цикле передач, заглавленном «Окно в мир», в котором мы рассказываем о городах-побратимах. Этот проект, который, как вам известно, продолжается и в новом 2026 году. Премьера очередной части проекта «Окно в мир», речь в котором шла об побратимских отношениях словацкого поселка Будмерицы и румынского города Надлак, вышла в эфир в субботу 23 мая. Премьеру следующей части проекта мы будем передавать 21 июня. В ней мы расскажем о сотрудничестве словацкого поселка Семерово и очень интересного чешского городка Шатов, расположенного в Южной Моравии, на самой границе с Австрией. К эфиру эту программу готовит наш коллега Андрей Шевченко в сотрудничестве с журналистами «Радио Регина». «Окно в мир» — это интересный и познавательный цикл. Обязательно слушайте эти передачи. Еще одним важным проектом Международного радио Словакии в этом году является цикл передач, посвященных столетию радиовещания в Словакии. Передачи цикла выходят в последние выходные каждого месяца. И вчера, в субботу 30 марта, вышла очередная часть цикла, в которой мы рассказали о научных и спортивных передачах словацкого радио. Теперь несколько слов о викторине Международного радио Словакии, посвященной словацким курортам «Целебные воды Словакии». На прошлой неделе ответ на вопрос четвертого тура, в котором мы рассказывали о словацком курорте Бордеевские купели, пришел только один – от Тамары Гончаровой из Екатеринбурга. Видимо, все те, кто хотел поучаствовать в викторине по четвертой части, это сделали. А поскольку месяц заканчивается, Тамара Гончарова, видимо, стала последней участницей, приславшей свой ответ на вопрос четвертого тура. Хотя, с другой стороны, если кто-то из вас успеет прислать ответ сегодня до 24:00, у него тоже появится шанс побороться за победу. Жеребьевку и объявление победителя четвертого тура мы проведем на следующей неделе, 6 числа, то есть в первую субботу июня. Хочу добавить, что на следующей неделе в здании Словацкого радио будет проведена и специальная жеребьевка среди всех слушателей Международного радио Словакии, правильно ответивших на вопрос четвертого тура, в которой будет разыграна путевка на курорт Бордеевские купели. О результатах специальной жеребьевки мы вам обязательно сообщим, а пока будем надеяться, что кому-то из вас, наши дорогие слушатели, на этот раз улыбнется счастье. И снова заранее хочу обратиться ко всем слушателям, планирующим принимать участие в викторине 2026 года. Обязательно внимательно прослушайте передачу, поскольку только в ней вы найдете правильный и точный ответ на вопрос очередного тура. Ведь даже на первый взгляд незначительная неточность в ответе может стать помехой в борьбе за приз. И не забывайте, пожалуйста, указывать в ответе на вопросы викторины свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в розыгрыше и получение приза. В Еще немного вернусь к теме возвращенных посылок с призами. По вопросу посылки Ирины Ашаровой из Новосибирска, которая в июне прошлого года по неизвестной нам причине не получила приз за победу во втором туре викторины 2025 года, ответа от почты у нас пока нет. В целом, в настоящий момент, также по информации, полученной нами от Словацкой почты, снова принимаются почтовые отправления в страны Ближнего Востока, Персидского залива и Средней Азии. В этих регионах только один наш слушатель из Таджикистана принимает участие в викторине. Так что если в следующем розыгрыше он станет победителем, свой приз он обязательно получит. А теперь я хотел бы зачитать письмо нашего относительно нового, но уже ставшего постоянным и верным слушателем Эрика Оливана Ороса из Испании. Несмотря на свой возраст, а это совсем молодой человек, еще подросток, он является большим энтузиастом коротковолнового приема и даже занял первое место во всемирном конкурсе слушателей коротковолновых радиостанций World SWL Contest. Писать по-русски он пока не решается и пишет по-испански с переводом на английский язык. Я позволю себе процитировать некоторые отрывки из его большого письма. Дорогие друзья из Международного радио Словакии, меня зовут Эрик, я пишу вам из Утеба, Сарагоса, Испания. Я очень увлеченный слушатель коротковолнового диапазона и с огромным удовольствием посылаю свой отчет о приеме вашей передачи на русском языке от 23 мая 2026 года. Далее Эрик сообщает о том, каким оборудованием он пользуется, детально описывает качество приема, перечисляет сюжеты программы, вызвавшие его интерес. Заканчивает свое письмо Эрик словами: большое спасибо за такую познавательную интересную передачу. С нетерпением жду вашего ответа из Братиславы. Эрик Оливан Орос, Утеба, Сарагоса, Испания. 73 и наилучшие пожелания всей команде российской редакции. Кстати, в своем сообщении Эрик обращает наше внимание на Всемирный день без табака 2026 года. Он, в частности, ссылаясь на данные инициативы Tobacco Atlas, приводит неутешительную статистику, связанную с курением и вызванным ими болезнями. Вот что он пишет. Ежегодно от курения в Испании умирает 49 510 человек, а ежегодные затраты на лечение заболеваний, связанных с курением в Испании, составляют астрономическую сумму в 17,5 миллиардов. Евро. Употребление табака продолжает оставаться эпидемией в Испании. Бездействие правительства перед лицом табачной эпидемии защищает табачную промышленность в Испании, в то время как число смертей растет с каждым годом. Сторонники более здорового общества должны добиваться внедрения научно обоснованных передовых методов борьбы с табакокурением, чтобы добиться перемен и уменьшить негативные последствия употребления табака. Распространенность курения среди взрослых в Испании в возрасте старше 15 лет на 2025 год составляют среди мужчин 22,4%, среди женщин 20,8%. Распространенность курения среди подростков и молодежи в возрасте от 10 до 14 лет, это данные за 2023 год, в Испании среди мальчиков 3,5%, среди девочек 5,1%. Если к этому добавить потребление бездымного табака взрослыми в Испании, снюс, жевательный табак, гудху, то картина получается совсем нерадужная. Смертность от употребления табака в Испании составляет у мужчин 17,95% и у женщин 4,7%. То есть 11,14% всех смертей в Испании вызваны употреблением табака. Курение – это не просто вредная привычка. Это реальная опасность для ваших легких. Оно также оставляет стойкий запах, от него желтеют зубы. Оно ускоряет старение кожи и даже увеличивает риск развития псориаза. Табак оставляет видимые и невидимые следы, пишет Эрик, и далее интересуется, как этим делом, с этим вопросом обстоят дела в Словакии. Да, действительно, сегодня Всемирный день без табака. Его тема в этом году звучит так: «Сорвать маску привлекательности против никотиновой и табачной зависимости». Если посмотреть на Словакию, то картина очень конкретная и совсем не абстрактная. По данным того же международного проекта Tobacco Atlas, в стране ежегодно из-за курения умирает более 7200 человек. Это примерно 13% всех смертей в Словакии. Экономическая цена тоже огромна. Совокупные затраты, связанные с лечением болезни и преждевременной смертностью из-за курения оцениваются более чем в 2 миллиарда евро в год. И это не говоря уже о том, что деньги, которые семьи тратят на сигареты, уходят из семейного бюджета, а не на образование, здоровье или отдых. В Словакии курение легально с некоторыми ограничениями в отношении табачных изделий. Покупка сигарет через торговые автоматы запрещена. Импорт сигарет для торговли разрешен только при наличии соответствующей импортной лицензии. Предупреждения о вреде для здоровья на сигаретных пачках обязательны. Минимальный законный возраст для покупки сигарет составляет 18 лет. И существуют законодательные ограничения на курение в общественных местах. Действует полный запрет на все формы рекламы сигарет. Сигареты облагаются налогом по общей ставке 76,69%, включая специальный акцизный налог в размере 37,02%. По данным организации Tobacco Atlas и Global State of Tobacco Harm Reduction, глобальное состояние снижения вреда от табакокурения, опубликованным в конце 2025 года, в Словакии насчитывалось приблизительно 1,4 миллиона курящих, что составляет 18,8% взрослого населения в возрасте от 15 лет. Среди мужчин этот показатель составляет 21,7%, а среди женщин 15,9%. Для сравнения, в 2022 году общий показатель курения среди взрослого населения страны составлял 30,3%. Особенно тревожный сигнал – это молодежь. По тем же данным, среди детей от 10 до 14 лет в Словакии курят около 10-11% и мальчики, и девочки. То есть каждый десятый ребенок в этом возрасте уже знаком с табаком не понаслышке. В странах, где есть данные, дети в среднем в 9 раз чаще, чем взрослые, пользуются вейпами. Почему так происходит? Потому что индустрия работает очень тонко. Яркие вкусы, сладкие ароматизаторы, стильные дизайн устройства, агрессивная реклама в соцсетях. Все это создает иллюзию модного гаджета, а не медицинской проблемы, но за красивой упаковкой все тот же никотин, вызывающий зависимость, и аэрозоли, которые далеко не безвредны для легких подростка, который еще растет. Именно поэтому стоит особо обращать внимание на то, что вейпинг следует позиционировать как менее вредный вариант получения никотина, чем обычные сигареты, с постепенным полным отказом от курения или вейпинга, и только для существующих курильщиков, а ни в коем случае с его помощью не вовлекать новых, прежде всего подростков. Есть еще один менее заметный, но очень материальный след табака, экологический. В Словакии, по оценкам, ежегодно выбрасывается свыше 1000 тонн окурков. Это токсичный мусор, который разлагается годами, попадает в почву и воду. Так что сигарета – это не только личный выбор, но и нагрузка на общую среду, в которой мы живем. Всемирный день без табака – это не просто один день героического воздержания, а повод задуматься о том, что мы считаем нормальным в своей повседневности. Курение давно перестало быть привычкой поколения родителей и все больше смещается в сторону подростков и молодых взрослых, именно туда, куда целенаправленно и смотрит маркетинг. Как человек, сам куривший более 25 лет, хочу добавить, что если вы курите, то этот день может стать удобной точкой, чтобы хотя бы попробовать сделать паузу, поговорить с врачом, узнать о программах отказа от курения и никотинозаместительной терапии. А если вы не курите, то, возможно, сегодня тот самый момент, когда стоит поддержать близкого человека, который давно уже говорит, надо бы бросить эту вредную привычку. Ну вот, уважаемые слушатели, на этом я закончу сегодняшнюю передачу по вашим письмам. Пишите нам, спрашивайте, предлагайте, рассказывайте свои истории. Все ваши сообщения, друзья, очень нужны и полезны нам. Мы всегда с радостью и вниманием их читаем и обязательно постараемся дать как можно более полные и содержательные ответы на все ваши вопросы. Ждем ваших сообщений. Друзья, наша программа продолжается, и на очереди воскресная музыкальная страничка.
0: Музыкальные перекрестки.
2: Штефан Краснянский, которого многие знают под псевдонимом Пишта или Пиштер, уже более 20 лет, так сказать, экспортирует словацкое и чешское музыкальное искусство в Великобританию. В этом году он готовит в Лондоне большое событие. Уже 15-й по счету концерт группы Empty Smile. Новый рекорд по числу концертов в Лондоне группа установит в сентябре. Где именно, скажем чуть позже. А для начала Пишта расскажет, как он сам впервые оказался в Англии.
3: Целый этой гудобной актомобильной можем так назвать, карьеры.
1: Всей этой музыкальной, если можно так сказать, карьере предшествовала учеба в Братиславе. Вообще-то по образованию я специалист по охране окружающей среды. Ну а вскоре после окончания учебы я открыл маленький магазин виниловых дисков с альтернативной музыкой. Поскольку магазин был в моем родном городе, в Поважской Быстрице, то и месячные обороты продажи этому соответствовали. Так что через год деньги закончились, как и попытка создать независимый магазин и сеть продаж дисков в Словакии. И мне пришлось искать работу. В 2000 году я впервые уехал в Лондон на разведку, как турист, просто посмотреть. Вскоре подал заявление на получение студенческой визы, начал учиться. А в 2003 году, когда стало ясно, что я хотел бы остаться в Лондоне на более длительное время, я оформил бизнес-визу и основал агентство «Пиштер». Я тогда совершенно не надеялся и не рассчитывал, что это будет агентство, которое проработает более 2 десятилетий.
2: Сегодня дела у агентства идут отлично, но вначале все было не совсем просто.
3: У
1: нас до недавнего времени не было постоянного словацкого культурного центра в Британии. Сейчас он работает при посольстве. Но если вы хотели привести какого-то словацкого исполнителя, или если хотели увидеть концерт словацкого исполнителя, нам приходилось привозить его самим. Это было время, когда, по сути, еще толком не летали, поэтому поездка в Британию – это 24 часа. В автобусе, оформление документов, выездные бумаги и так далее. И эти ребята потом там оставались месяцами, а некоторые годами, не имея возможности попасть домой. Ну и, конечно, в такой обстановке появляется тоска по дому. И мы просто сказали себе, попробуем организовать что-то. На принтере напечатали билеты. Так, у нас в Electric Ballroom в Кэмден-таун, месте, где зарождался панк, выступала группа Видик. И на их выступление пришло 500 человек. Мы увидели, что происходит с ребятами, когда они выступают там, где и представить себе не могли, что смогут встретить земляков. И вдруг они оказываются как бы в своем маленьком анклаве, в сообществе словаков, где чувствуют себя как дома. Атмосфера была потрясающая.

0: Группа «Видек» стала первой словацкой группой, выступившей с концертом в Лондоне. О том, как тогда жила словацкая община, рассказывает Пишта Краснянский.
1: Я бы сам поведал, что это такая здравая судорожность.
2: Я бы сказал, что это была настоящая здоровая сплоченность. По сравнению, например, с польской общиной, которая была намного больше и сильнее. Нас было не так много, и, на мой взгляд, часть общины держалась ближе к своим землякам. Но другие приезжали, скажем, из-за языка, учебы или карьеры. Пытались как-то встроиться в британскую жизнь. Поэтому чаще общались с британцами. Но так или иначе, раз в месяц каждый находил время прийти в субботу вечером на концерт, встретить земляков и выпить чешского или словацкого пива. Это была уникальная атмосфера, ты вроде бы в совершенно чужом мире, а на пару часов, словно по волшебству, переступив порог клуба, оказываешься в каком-нибудь словацком городе.
0: Концертов становилось все больше. Сейчас их уже более 300, какими были первые.
1: По «Видеку» пришел Рихард Мюллер.
2: После группы «Видек» приехал Рихард Мюллер с сопровождением в составе группы AMT Smile и в Кибитовой духовой секции Франтишка Копы. Это был прекрасный концерт в ныне уже несуществующем клубе «Астория». Упомянутые AMT Smile выступали там бесчисленное количество раз, так же, как, например, группа «Горки же Слижи». Публика хотела их видеть. Потом к этому присоединились исполнители хип-хоп. А затем появились проекты, которые, как мы считали, нужно привозить, возможно, даже больше для британской публики, чем для словаков. Это были джазовые концерты, прекрасно работали проекты World Music. Мы привозили ансамбль «Лучница». Это было великолепное мероприятие, куда пришла не только наша община, но и британцы. Очень хорошо работал покойный Мекки Жбирка, который тоже приезжал множество раз. И это уже было то время, когда я уже смог себе сказать: «Да, все это имеет смысл». Мы привезли словацкую музыку не ради одного концерта, мы оставили там свой след. Произошла диффузия, взаимное проникновение нашего музыкального мира с британским. Возникали

0: Несмотря на то, что Штефан Краснянский уже вернулся в Словакию, но, так сказать, экспорт словацких и чешских артистов в Лондон продолжается.
1: Визия и такая же, робите концерты, так как до
2: теперь. Видение такое, продолжать организовывать концерты так же, как до сих пор, раз в месяц или два. Хотя чешско-словацкая община в Британии сейчас значительно меньше, все равно есть смысл вывозить туда новые музыкальные проекты. Мы готовим примерно 10 проектов в год, которые отправляем в Британию и работаем также в направлении Чехии.
0: В этом году, помимо других концертов, Пишта готовит и один рекордный. В сентябре в Лондоне. В 15-й раз состоится концерт группы «Empty Smile». Больше концертов там пока не давал ни один словацкий или чешский исполнитель.
1: «Empty Smile» – феномен.
2: «Empty Smile» – это феномен. Сейчас ситуация такая, что люди часто прилетают в Британию, в Лондон, специально на этот концерт. Многие из них – это те, кто присутствовал на лондонских концертах группы 15 или 20 лет тому назад. И хотя теперь у них семьи, работа в Словакии или Чехии, они с удовольствием проводят выходные со своим любимым исполнителем, гуляют по тем же улочкам, встречают знакомых в Лондоне. «Empty Smile» — это была группа, которая всегда с радостью приезжала к нам в Лондон и, на мой взгляд, создала там очень сильную базу поклонников. «Смайлы», если не каждый год, то раз в два года обязательно приезжали. И вот теперь мы везем их впервые в зал O2 Shepherd's Bush Empire – прекрасное старое здание бывшего театра, переоборудованное в концертный зал. Мы рады, что смогли его заполучить, и это будет большая, красивая праздничная точка в нашей многолетней совместной истории. 19 сентября в 19:00 верю, что зал O2 Shepherd's Bush Empire снова будет принадлежать словакам и всем нашим близким и друзьям, и что мы вместе прекрасно проведем этот вечер.

Уважаемые слушатели, наша воскресная программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Эва Меделска и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо! Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.